Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте.
4: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной синкардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

Радио DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 12. Ветер северный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
11: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Бонжур, ух ты, ди-человеки. Поздравляем, сегодня последний рабочий день недели. Разгоняем усталость быстрее, чем запах шашлыка. Собирают соседи со всего района. Это витамин Ди-шоу. Разбудилники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланча.
1: Вот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Друзья, тут с Саймоном произошла история, пока он ехал до нашей студии. Он кое-во что вляпался. Но не подумайте плохого. Это не то, что вы подумали.
0: Ну вот тут я поехал заправиться, вот выхожу из машины и наступил на мини-лужу.
1: Так, из чего?
0: Да, небольшая лужа, а там что-то такое, знаешь, что-то масляное, полувонючее. И я спрашиваю у заправщика, а это что за лужа-то? Это, чуть-чуть дизель, чуть-чуть немножко тут. А я же не люблю запах бензина вообще.
1: Да?
0: И ехал в машине, и воняет, там воняет как будто цех, понимаешь? Как будто газонокосильщик в машине.
1: И сейчас пришел с комментарием от меня, воняет.
0: Да. Я не люблю. А ты любишь запах бензина?
1: Мне как-то вот ровно. И по-настоящему люблю странные запахи. Например, запах краски. Если кто-то красит забор... Я прям подойду к этому человеку.
0: Ты сейчас шутишь?
1: С ним. Нет, обожаю.
0: У нас с тобой легкие, не братские. Блин, вот это для меня главная пытка жизни.
1: Ну и классика прекрасных ароматов. Запах сгоревшей спички.
0: Катя, я вышел из чата. У нас с тобой такая миндальная связь, но по запахам у нас не братские.
1: Рассинхрон. А ты знаешь, что в деревнях, например, в уличном туалете спичку используют для того, чтобы сбить запах туалета.
0: Освежитель воздуха?
1: Да, типа того.
0: Это же как это называется? Диоксид серы.
1: О, ты даже знаешь. Нет, а что? А чем? Вот я знаю, что ты любишь запах скошенной травы. Ты что, в туалет с собой скошенную траву понесешь?
0: А ты что, не слышала, что FIFA уже продает газон этот от стадионов?
1: Серьезно?
0: Чемпионата мира, да. Куски газона с запашком, понимаешь?
1: Как FIFA любит зарабатывать, конечно.
0: Они умеют. Слушай, удивительно, вот то есть по запахам, как у нас легкие, да, вот, ну, отличаются. Допустим, есть африканская рыба, сушеная рыба, сушеная треска, называется окбо.
1: Окбороко?
0: Окбороко. Вот это окбороко воняет на всю квартиру. Когда я это варю, моя просто говорит, блин, я сейчас просто умру от этого запаха. Я ей говорю, я же не понимаю, как ты кайфуешь от запаха бензина, как кайфуешь от запаха сгоревшей серы, вот этот диоксид. Поэтому, видишь, рассинхрон везде существует по запахам.
1: Да, это правда. Но, наверное, это как-то эволюционно было сделано, что нам одни запахи вау, другие фу. Но
0: да.
1: Как так распределилось, что мы по-разному на них реагируем?
0: Ну, потому что наши предки вот какое-то что-то взял, поел и капутился.
1: Ну.
0: И другие больше не нюхают, понимаешь?
1: Ну, получается, а у нас-то разные вкусы на запахи. Почему так-то тогда?
0: Ну, сложилось. Вот, то есть одни готовили, другим, ну...
1: Так исторически сложилось.
0: Да, да. Так что я притащу окбороку, а ты попробуешь.
1: Окбороку?
0: Да. Попробуешь на себе. Может быть, это тебе, наверное, зайдет, раз бензин заходит.
1: Приходи, повоняй немножко в студии радио
0: ТФМ. Я и так стою, воняю, Кать, бензином.
1: Да нормально все, ничем не пахнет. Да.
0: Мне кажется, ты, наверное, просто это меня льстишь.
1: Люди сейчас слушают. Ничего себе, он там даже потоптался на бензине. Ну-ка, адрес. Люди ищут тут как бы.
0: А другой в них купил. В нем купается.
1: Купается. Заявки на пробушку. Вот о чем я хотела
0: без запаха бензина, если что. Да.
1: Группа ВКонтакте под последним постом можно написать свое имя, свой город и просьбу, кого мы должны разбудить. А также можно отмечаться в наших мессенджерах.
0: О, кстати, пока нет функции сообщения с запахом, да? Хотя уже сейчас тестируется. Именно.
1: Серьезно?
0: Да, то есть ты можешь что-то приятное из запаха отправить.
1: Или наоборот неприятное. Лови!
0: Плохому начальнику, что ли? Ну что ж, ребят, всем отличного настроения. Встречаем постоянный праздник! It's Friday,
1: then. И наш гимн.
0: Без запаха бензина.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь приятно пахнут. Катя Бодрова.
2: Это новый аромат, да, этот духов. Запах бенза, да? Или бенз.
1: И бензиновый тут один человечек стоит.
2: Фу, мне не нравится.
1: Диджей Саймон.
2: И здесь Катя Бодрова, которая обожает запах бензи. Ну, слушай, ну, кстати, это плюс мне. Я думал, стою, воняю, а тебе нравится. Окей.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: Ага, а я оттуда, то есть из мессенджера. Так, кто начинает у нас сегодня? Карина. Карина пишет: разбудите моего мужа Артема. Едем в Краснодар на машине. Ему нужна пробушка. Надеюсь, именно он сидит на пассажирском сиденье.
1: Или они меняются.
2: А, ну, кстати, да, это тоже, фишка. Ну что ж, погнали. Будем спящего водителя или пассажира. Let's go.

0: И я как понимаю, в понедельник уже не будет вообще футбола.
1: Да.
0: Как нам жить-то?
1: Вообще не понимаю.
0: Ладно, что-нибудь придумаем.
1: Ладно. Артем из Нагаева пишет: всех с пятницей. Разбудим Олю и Арину.
0: О, Оля, Арина. Ну что ж, из-за того, что у нас скоро будет футбол не ломки, сегодня постараемся больше сыграть футбол не гимн. Да, поехали. Этот гимн вы точно все знаете. Вспоминаем две штуки 18-й год.

0: Черчесов.
1: Он сейчас говорит, а икает или этот, или чихает? Как по-русски?
0: Икают. Это у вас чихают.
1: А в Африке чихаем, да. Угу. Когда нас кто-то вспоминает. Да.
0: Что, привет?
1: Привет уже, да?
0: Да, у тебя будет?
1: У меня привет. Что-то есть, да. Смотри, пишет этот раз Алисия. Разбудилники, всю ночь не могла уснуть. Придумывала идеи для нового проекта. Теперь на основной работе засыпаю. Подработка, наверное, да, типа, да?
0: Да, или у тебя, когда нахлынывает на тебя вот это вот что-то, нечто. Да. Хочется вообще не спится.
1: А у тебя во сколько эти мысли приходят?
0: Ну, по-разному.
1: У меня в 3-4 ночи.
0: Не, ну такое нет, это я сплю, у меня глубокая фаза сна
1: это
0: в это время.
1: Это у меня золотое время для креатива, прикинь?
0: Серьезно?
1: 3-4, просто прет, как не по-детски.
0: Вау.
1: А на работу надо еще вообще выходить в 7 утра, понимаешь?
0: Катюша и Саймон, разбудись, пожалуйста, Димку и Витьку. У них впереди длинный рабочий день. Алтайский край, Алейск.
1: Воу. Город. Алейск.
0: Алейск.
1: А я уверен, что мэр, наверное, зовут Алисия, да? Так, ну что ж, Алейск, включи тусовку. Катя, вот, наверняка ты расскажешь предысторию этого трека. Red Card.
0: Иван Бартон, арбитр футбольный на чемпионате мира 2026. Что?
1: Дал красную карточку, да?
0: Дал красную карточку одному парню. И на весь стадион очень смешно это комментировал.
1: Да, он это сделал невозмутимо.
0: С акцентом.
1: И строго. Понимаешь? Иван Бартон или ну, некоторые
0: говорят.
1: Как
0: мы его прозвали, Иван Батон?
1: Батон, да. Ну что ж, погнали. Вот трек сделали из этого, и теперь он завирусился везде. Опа! Этот трек сегодня все услышим.
0: Сейчас все будет.
1: Эй! Давай!

0: впереди игра, никаких карточек красных и желтых не будет.
1: Мы красные показываем именно сну.
0: Угу, разве что так. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио DFM.
1: Rewind Selecta, DJ, давай на бис.
0: 8-495-956-101-2.
1: Oh yeah, decision is red card. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что...

0: будильники на радио ДФМ.
1: На паре. На паре. На паре.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, ола, дисватасфера. Здесь каждые бутсы находят свои ноги. Это оле-оле шоу «Разбудильники». В студии комментатор этого меча Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, сейчас проверим, чей идеальный меч. Время игры на паре.
3: С нами играет Максим из Москвы. Макс, привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте, разбудильнички.
2: Ой, здравствуйте.
3: Как ты нас ласково. А как себя ласково называют?
2: Разбудильнички.
3: Макс.
4: Ну, меня Мася.
3: Мася?
2: Мася, вау. Интересно.
3: Запомнили.
2: Как Макс?
4: Ну, бывает Масса.
3: Масса?
4: Чет Филиппе Масса.
2: О, ты Формулу-1 смотришь, красавчик.
3: О, нашли друг друга.
2: Ну, это бразильский гонщик, да, Филиппе Масса. Почти, почти, чуть не стал чемпионом мира в 2008 году.
3: Ну что, ребят, матч есть, пара образована. Саймон и Мася тут в эфире, если они пока пообщаются насчет Формулы-1.
2: Ну, кстати, быстро спрошу, а за кого сейчас болеешь? Ты еще смотришь гонки?
4: Да, я, как и Анастасия, болею за Ландо Норриса.
2: А, за Ландо Норрис, окей.
3: Я за Эклерчика.
2: Ну, а ты знаешь, что Ландо сейчас 10 мест получил, да, штраф? Он будет, ну, потерять 10 мест, вот, завтра, послезавтра.
4: Да, ну, что ж теперь.
3: Ну, я пойду, ребят.
2: Да? О, да? Кат, ты здесь? Ну, давай к нам, давай присоединяйся к нам.
3: Хорошо, игра на паре. Что будет происходить, Мась? Ставится таймер на одну минуту. Мы тебе перечисляем персонажей, личности, иногда предметы. А ты ищешь им пару очевидную или напарника. Всего нужно найти 5 пар. Когда не знаешь, просто кричи дальше. Готов?
4: Готов.
2: Ну что ж, тогда вот найди пары вот к следующему слову. Филиппе Масса.
4: Михаил Шумахер.
2: О, да, они были, кстати, напарниками.
3: Норм. Джей-Зи.
4: Джей-Зи и Тимберлейк.
3: И Тимберлейк?
2: Ну, они музыканты, может быть, по такому соображению.
3: Если так, то ладно, принято дальше.
2: Так, ин.
3: Инь.
4: Еще раз.
3: Инь. Есть такое понятие, черное-белое.
2: Японское, да.
4: Инь-янь.
3: Да,
2: да, да. Это японский или китайский, я уже не помню. То есть.
3: Я тоже не
2: очень знаю. Что-то оттуда, да? Оттуда, да? Ну что ж, Иван Бартон.
4: Футбол.
2: Окей.
3: Я подвесил красная карточка. Red card.
2: Red card.
3: Олеся Иванченко.
4: Вратарь. Ворота.
2: Катя, я не знаю такого.
3: Она шарит в натальных картах чисто. Ее соведущий?
2: Она не вратарь, да?
3: Нет. Ее соведущий Дим Журавлев.
2: Вот ты просветила.
3: Ну, сразу видно, что парни, вы не смотрите это шоу.
2: Да?
3: Еще одно слово буквально давай.
2: Да, еще одно слово. Том.
4: И Джерри.
3: Отлично.
2: О, четко. Слушай, красавчик. Не только Формулы 1 смотрит.
3: Я так понимаю, у нас есть победитель. Его Мася зовут. И он забирает фирменный мерч от радио DFM.
2: Масса, вообще так непривычно, да? Ну что, Масса, у тебя есть 5 секунд на привет.
4: Всем большой привет, очень обожаю ваше радио.
2: Вау.
4: Каждое утро смотрю, слушаю, слежу за вами.
2: Вау.
4: Вот. Большое вам спасибо за ваше шоу.
2: И
3: спасибо,
2: тебе зиба-зиба за комплимент.
3: Мась. Москва, включи тусовку.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
3: Реклама на ДФМ.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547.
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник. По вашим размерам вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Акуна матата. Ди стадион. Всем жизни без проблем. Это солнечно-витамин D шоу. Разбудильники. Двойной эспрессо из мемов и оптимизма для тебя наварила наша мемобариста Катя Бодрова.
3: И здесь же тот самый Саймон.
2: А сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые никогда не проигрывают в полуфинале. В отличие от Франции и Англии. Ладно, все. Я сорвался, успокоился.
3: Звезды расскажут, какой ты подкат сегодня.
2: О, маме взять не нужен.
3: Именно.
2: Овны.
3: Сколько времени? А свободного? Да, правильно, вопрос звучит, который час, но не бойтесь допускать ошибки ради победы.
2: Ну, это, кстати, хороший пикап.
3: Да, это мой первый пикап в моей жизни. Помнишь, я тебе сказал?
2: Да, да. А сейчас уже заезженный, нет?
3: Сейчас уже, конечно.
2: То есть ты пару-тройку раз это уже слышала, да?
3: Угу.
2: А, ну тогда все, да, уже все, баян стал. Так, близнецы?
3: А себя пропустишь?
2: О, неужели? А, тельцы, воу, тельцы.
3: Вашей маме зять не нужен? Звезды советуют, сегодня придерживайтесь классики.
2: Ну это баянище ваше, на самом деле. Близнецы.
3: Вы не поисковик, просто у вас есть все, что я искал. Сегодня есть шанс найти то, что давно искали.
2: Ну, звучит неплохо, но чувствует тоже, наверное, баян, да?
3: Да нет, кстати, я никогда не слышала. Ну, свой адрес так уж точно.
2: За все эти годы про поисковика не...
3: Нет.
2: Вау, окей, раки.
3: Можно с вами фото? Хочу познакомить маму с девушкой. Ну, или парнем своей мечты.
2: А, или с будущей женой, и она сразу смылась.
3: Сегодня вы про семейные ценности.
2: Это раки, да, были, да? Так,
3: да.
2: Дальше львы.
3: О, тебе это понравится. Okay. Вы не бензин? На вас высокий спрос.
2: О, ну это актуально, актуалочка.
3: Для вас важно знать повестку дня.
2: Актуалочка, да. Так, это выпали. Так, дальше девы.
3: У вас есть карта? Я заблудился в ваших глазах. Под вашим натиском сдастся даже навигатор.
2: Блин, мне кажется, прикол, наверное, в том, что они, ну, полусмешные, да? То есть это даже заставит девушку чуть-чуть улыбнуться.
3: Ну, именно, конечно.
2: И она растает. Так, виси.
3: Было больно, когда с небес упали. Фантазии сегодня хоть отбавляй.
2: А как тебе ответила на такой подкат сегодня? Поэтому я в гипсе.
3: Вот почему я лежу в больнице.
2: В гипсе, да, ужас. Так, скорпионы.
3: Я, конечно, не Мбаппе, но хотел бы с вами повелевать. Он же диктатор.
2: И сразу музыка Мбаппе, диктатор играет в голове.
3: ВАР просит отменить этот подкат, но звезды не против.
2: Ой. Это, конечно, тот неловкий момент, когда она вообще футбол не смотрит. И даже не поймет, о чем речь идет. Стрелцы!
3: Вы что-то уронили, мое сердце. Сегодня звезды советуют заняться здоровьем. Кардио подойдет.
2: Это ничего, да?
3: Mm-hmm.
2: Мило, да? Так, козероги.
3: Ты случайно не ипотека? Потому что я влип надолго. Сегодня вас закружат финансы и романтика.
2: Знаешь, ничего, да? Это зашло. Так, кто, козероги?
3: Водолей.
2: А, водолей, окей.
3: Ты как шаурма в 3 часа ночи. Понимаю, что не надо, но очень хочется. Звезды намекают, можете устроить чит-мил.
2: Но, однако, нормально зашло. Блин, рыбы.
3: Твои родители случайно не пекари? Откуда такая булочка?
2: Бро, это...
3: Сегодня важно закрыть углеводное окно.
2: Слово «булочки» не говори, когда с девушкой познакомишься. Никогда. Булочка.
3: Да нет, это, кстати, вот это популярный подкат.
2: Думаешь? Но мне кажется, если вдруг...
3: Знаю.
2: Вдруг она бодипозитив, еще и ты ж булочку говоришь, все.
3: Ну хорошо, давай переиначим. Цельнозерновая булочка.
2: О, это я понимаю. Это
3: сразу
2: я понимаю.
3: Попы.
2: Я это, на это ведусь, да. Ну что ж, еще есть? Змеиносты нету?
3: Никому не подкатывают.
2: Блин, как, мне так все понравилось. Может быть, ты сейчас быстро придумай что-нибудь для змеиносты. Какой подкат еще есть из вокабуляра?
3: Ты меня спрашиваешь, кто в этой жизни подкатывает чаще?
2: У меня все на автомате происходит, поэтому у меня их нет. Ладно, все. На сегодня все.
3: А, я помню еще какой-то...
2: Ты не океан, я утонул в твоих глазах.
3: Да, хорошо.
2: Вот.
3: Я что-то помню про гиганта, а вы случайно что-то выпали из мешка гиганта, что-то такое.
2: Не, бугаина выпал, да?
3: Ой, ладно, не будем.
2: Ребят, Вот тут и не договорились. Да, пикап закончились. Значит, наш выход тоже. Это Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: Слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Красота.
3: Разбудильники на радио ДФМ, наша любимая рубрика «Киносай» и пятничные рекомендации и подборки, что посмотреть в выходные.
2: Да, сегодня в «Киносай» один крышесносный боевик, один ромком и один сериалчик тебе на выходные. А если любишь кино, не забудь затариться у меня в мессенджере DJ MC Simon. Итак, начнем с ромкома, потому что его очень мало в «Киносай», если заметила, да? Практически нет. Я сейчас решил именно исправлять ситуацию. Для любителей этого жанра и тех, кто хочет увидеть, как хорошо выглядит Дженнифер Лопес или Дженнифер Попес в купальнике, фильм называется «Служебный роман».
3: Вау, они пересняли?
2: Не та прекрасная классика российская, конечно. Это не тянет, но на один раз можно. То есть фильм «Две штуки» 26-го года. Не, как сказать-то, этот... Да, я уже сказал, что не то шедевр, да?
3: Не того.
2: Так, ну что ж, по сюжету, руководительница авиакомпании запрещает романы среди сотрудников. Но появляется новый юрист, и в ее сердце начинается турбулентность. Вот коротко о сюжете. Далее, что у нас дальше? О, смотри как. Новый сериал «Lucky» называется, с актрисой Аня Тейлор-Джой.
3: Та самая «Ход королевы».
2: О, да. Кстати, кто не смотрел этот сериал, очень рекомендую. То есть про гениальную шахматистку, да? Которая, да. Ну что ж, в новом сериале «Lucky» она играет мошенницу.
3: Аня?
2: Да. Аня теперь мошенница. Вот она участвовала в крупном ограблении, но все пошло не по плану. И теперь она пускается в бега. За ней охотятся ФБР и опасный криминальный авторитет. Вот тебе коротко о сюжете. Боевичок, триллер, все в одном.
3: Хорошо.
2: Ну, как в шавухе, да, все валят. Вот так же. Ну что ж, третье. Напоследок, как и обещал, крышесносный боевик. «Живая ярость». Ты смотрела?
3: Нет.
2: Ух ты! Так, ты смотрела фильм «Old Boy»?
3: Да, давно.
2: «Две штуки» 3-го года.
3: Да.
2: Корейский, вот, да. Нереальный фильм. Вот, я не рекомендую смотреть ремейк, а именно оригинал, да, «Old Boy». Так, кто помнит сцены, знаменитую сцену драки в коридоре в фильме «Old Boy», где главный герой, вооруженный лишь кузнечным молотком, пробивается через толпу бандитов? Вот такое зрелище тебе ждет в фильме «Живая ярость». О том, как отец сражается с безжалостными бандитами, чтобы спасти свою похищенную дочь.
3: А какого года?
2: Фильм прошлого года, но во многих странах именно в этом году его показывают. «Живая ярость». Просто мясо.
3: Тогда от последнего «Живая ярость». Что еще?
2: Потом была «Lucky». Это с Аня Тейлор-Джой. И «Служебный роман» с участием Джей Ло в купальнике.
3: Да, было бы забавно, если бы это был ремейк нашего фильма с участием Джей Ло.
2: Очень смешно.
3: Очень, да. Ну, сухая.
2: Сухая, да.
3: Нет, мокрая.
2: Нет.
3: Хорошие сапоги надо брать.
2: Сухар, он сначала сказал. Сказал «сухар», а потом «сухая».
3: Накинули идею.
2: Не, потрясающе. Это, кстати, мой самый любимый российский фильм.
3: Правда?
2: Да, «Служебный роман». Я уже смотрел, наверное, раз уже 5.
3: Приятного просмотра.
2: Не.

0: просыпаться.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 12. Ветер северный до 5 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
10: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
11: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по программе медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция действует до конца месяца.
13: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
14: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бум, шакалака, йоу, дилетная веранда. Ура, пятница. Разгоняем кортизол быстрее, чем люди выкладывают фотки закатов с подписью «Как быстро летит лето». Это «Кортизол. Понижающее шоу. Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбала Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Пока еще в такси можно оценивать работу водителя не с помощью звездочек, а с помощью футбольных мячей. Сколько мячей ставишь?
0: До понедельника, что ли?
1: 3, 4, 5. Да, но уже в понедельник болельщики, спортсмены разъедутся по домам. А термин, который родился в шоу «Разбудильники», это футбольная невыспалочь, канет в лету. Предлагаю накидать сразу тему, о чем мы будем говорить, кроме футбола, потому что, чтобы не встать в ступор в понедельник.
0: Я чувствую, что в понедельник уже обратим внимание на то, что лето не горячее. Жары нету.
1: А то мы даже не обращаем на это внимания. И о том, что лето заканчивается.
0: Заканчивается. Ну, хотя мы будем, наверное, стараться радоваться тому, что...
1: Сколько осталось, да?
0: И да, и наслаждаемся.
1: Сколько осталось, все наше.
0: Мы же по жизни оптимисты.
1: О чем еще? О погоде, понятно, о летней.
0: Да.
1: Больше говорить о кино, возможно, будет.
0: Кинчик, но по любосу, Формуле-1.
1: Про форму.
0: О том, что можно бензином повонять, как и я сегодня.
1: О прекрасном запахе спич. Еще темы. Арбуз дыни мы обсуждали.
0: Кстати, арбуз дыни еще не было. Окрошка на квасе или на
1: кефире? Это на майских было. Мы с тобой активно обсуждали.
0: Окрошка уже была?
1: Да, окрошка. А вот арбуз дыня... Ну, как-то не особо.
0: На арбуз это, кстати, больше август же. Пока не сезон, как я понимаю, да? Август еще не наступил, а в августе...
1: И все, что ли, у нас больше нет тем?
0: Не, а еще есть тема, знаешь, какая? Скоро у нас отпуск. То есть мы же должны подготовить народа, что мы надолго уйдем, так что...
1: Морально.
0: Да, морально. Вот как вариант. А если что, как бы, если что-нибудь напечешь, как киш Лорен, да, или как там у тебя называется?
1: Киш просто.
0: Киш, вот. Или наваришь борщ по-новому, без сметаны, вот, и обсудим.
1: Обсудим мои новые кулинарные успехи.
0: А почему бы и нет? Но я попробую, вот, и ну, вижу ли я или нет.
1: То есть выкрутимся, думаешь, без футбола?
0: Абсолютно, не переживай. Мы же вижили без футбола.
1: Так удивительно, как ты прикипаешь к теме, привыкаешь об этом говорить, и даже грустно становится.
0: Кать, поверь мне, грустно будет понедельник, но наша задача сделать так, чтобы никто не грустил.
1: Мы возьмем всю грусть на себя, ребята.
0: Конечно.
1: Заявки на пробушку, если что, можно оставить прямо сейчас. Группа ВКонтакте под последним постом. А что нужно делать? Написать, как себя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Угу. Напомни, за кого будешь болеть в финале? За Испанию, да? Или
1: Все-таки
0: за Аргентину?
1: Испания.
0: За Испанию. Испания. Окей, это мы замечали.
1: Мне Кукурелия нравится.
0: Да. А, Кукурелия. И такой у него прямо мочалка на голове.
1: Он как, классно играет.
0: Как у меня вообще.
1: Да.
0: Он как Бонифаци, да, с мячом.
1: Есть Кукурелия.
0: Такое. Ну что ж, встречаем пятницу, дамы и господа. Вот, я надеюсь, это настроение останется до понедельника.
1: И наш гимн.
0: Рабочий день. Bye-bye.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом «Вижу».
2: Кат, ты же только что сказала, Сай, после футбола о чем будем говорить-то? Я уверен, что мы долго еще будем обсуждать фильм «Одиссея» Кристофа Нолана.
1: Который нам предстоит только увидеть в кино.
2: Да, то есть киномир, кроме этого фильма, больше ничего не обсуждает.
1: Там я только тебя услышала.
2: Сколько вообще топ-актеров вообще? Мэтт Дэймон, Зендея, ее бойфренд. Это просто... И сейчас уже пишут, что это шедевр кино. То есть это лучший фильм Кристофа Нолана на сегодняшний день, пишут кинокритики.
1: А в кино с какого числа?
2: Ну, я уже точу обувь и ноги. Вот где-то с 23-го.
1: Бензиновую.
2: С 23-го, что ли, что-то в этом роде.
1: Июля?
2: Да, уже скоро. То есть он уже сейчас, он в эти выходные уже пойдет. А...
1: Заинтриговал.
2: Нет, я не знаю, я уже ноги уже поточил. Поэтому я уверен, что долго будем обсуждать что. Ну что ж, а пока вот у нас в мессенджере пишет, кто этот раз? Пишет Андрей. Разбудите меня, пожалуйста. Вот, меня зовут Андрей. Сегодня решил начать новую жизнь. Ого, не с понедельника, как хотя бы, так хотя бы с подъема. Вот он пишет. Ты поняла что-нибудь?
1: С подъема?
2: Да.
1: Нет, не очень.
2: Хотя бы с подъема. Это... еду на рыбалку на выходные. А, нет, это уже другое сообщение. Катя, я сломался.
1: Короче, новая жизнь у человека, да, какая-то?
2: С пятницы, да.
1: С пятницы.
2: Не с понедельника,
1: класс.
2: Как обычно.
1: Вот. Поддерживаю.
2: Может, так, кстати, проще, то есть меньше давления, да?
1: Mm-hmm.
2: Вот, конец, конце недели. Ну что ж, погнали, пока лишнее не проболтали.

0: Доброе утро, D-People. Катя, Сай, разбудите меня, пожалуйста. Завтра в отпуск, едем с детьми в Питер. А сегодня нужны силы пережить рабочий день. Мария из Новокуйбышевска написала.
1: Вау, Санкт-Петербург родной. Но желаю вам классного отдыха. Поехали!

0: остатки футбола. Пишет нам этот раз Игорь. Еду на рыбалку на выходные. Сейчас в дороге клюю, как рыба.
1: На что клюешь-то? Настасья пишет. Я сама из города Котласа.
0: Котлас?
1: Котласа. Не знаю, как ударение.
0: Красиво.
1: Звучит как Тед Лассо.
0: А Котлас по-английски это мачете по-русски. Да,
1: можете всю Архангельскую область разбудить, пожалуйста?
0: Постараюсь.
1: Это в наших силах.
0: Вот, постараюсь. Есть зажигательная тема. Ну что ж, поехали. Котлас и Архангельск. И тот, кто носом клюет, включи тусовку.

0: Понедельник грустно будет, Катя. 100%.
1: Впереди у нас веселье. Игра называется. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, поиграй и забери фирменный мерч от Радио Диэфа.
0: Ну, еще разок.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да, а то номер-то длинный, не все запоминают. Mm-hmm. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Оле, оле, оле, оле, включи.
1: Тус.

0: DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что...

0: Hello, D народ! Пока народ обалдевает, что Трэвис Скотт снимается в фильме «Одиссея».
1: Серьезно?
0: Да.
1: И он там?
0: Ой, он там. Бодру пожаловать в наш творческий суп под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Она лучше всех варит борщ в своем подъезде. Борщевичка Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Сейчас игра «Кто там?», а по-другому «Битва экстрасенсов на минималках».
1: Играть с нами будет Настя из Краснодара. Настюш, привет.
0: Вау.
2: Всем привет, ребят.
0: Краснодар.
1: У нас сегодня в Москве какая-то история странная. Вроде солнце светит, а холодно, как осенью.
0: Да, 10 градусов всего лишь.
1: Краснодару есть чем похвастаться?
2: Ну, у нас пасмурно, но тепло. У нас всегда тепло, практически 25 градусов, но он такой дождик уже сейчас срывается.
0: Блин.
1: Счастливая ты, Настик.
0: Дай нам ваше тепло поносить.
1: Южный человек. А у нас игра впереди «Кто там?». Для того, чтобы объяснить правила, нужно попрощаться с Саймоном. Ненадолго, Сай, сливаем тебя.
0: Окей. Напоминаю. I'll be back.
1: Он вернется обязательно. Вот теперь могу озвучить. Настя, тебе нужно загадать прямо сейчас какого-нибудь персонажа или личность известную, реальную, и озвучить мне.
2: Ну, сейчас могу сказать, да, уже? Угу. Загадывай Риану.
1: Хорошо.
2: Риану.
1: Риана, все, отличный выбор. Дальше Саймон снимет свои наушники. В течение минуты будет задавать тебе разные наводящие вопросы, иногда странные, сразу говорю. А ты отвечаешь на эти вопросы только «да» или «нет». Если не догадается, кто там, кого ты

0: Да.
1: А, музыкант, певица. Окей. Ты русская певица?
0: Да.
1: Ага.
2: Чего, Настя? Зачем ты его путаешь?
1: А, ты зарубежная, импортная?
2: Настя.
1: А, зарубежная певица, да? Правильно?
0: Да.
1: А, окей. А у тебя много волос до пупка?
0: Нет.
1: А, короткие волосы. Так, ты поп-певица. Ты имеешь отношение к Бритни Спирс?
0: Поп, да.
1: Поп, да, Бритни нет. Поп-певица. Так, ну я близок, да, кажется, да?
2: Ну, как будто бы да, но поп-певица. Пока не было такого вопроса и ответа, что тебе
1: у нее нет
2: помог.
1: Волос, нет волос до пупка. Так, поп-певица.
0: Сейчас вроде, кстати... Точно нет. Ага. Ну, у нее средний волос.
2: Ну да.
1: А тебе за зо, то есть за 30, поп-певица?
0: Да.
1: За 30? Mm-hmm. А, то есть это прекрасная певица.
2: Она что-то заражалась в последнее время.
1: Последнее время?
2: Тебе
1: а, то есть снова, да, начала фигачить, да, типа, да? Мадана!
2: Подожди, это что получается? Миндальная связь?
1: В смысле?
2: Ты про этого актера в начале нашего... Про этого рэпера сказал, что он снимается в «Одиссее».
1: Трэвис Скотт! Она загадала Трэвис Скотт?
2: Нет. Да, она женщина, поп-звезда, она Трэвис Скотт.
1: А, ой.
2: Подожди, она замужем за Трэвисом Скоттом.
1: Раньше была, да?
2: Подожди, или не за Трэвисом? Какой кошмар, я забыла.
1: А ты скажи, кто? Я скажу тебе, кто.
2: А, Настя, кого ты загадала?
1: Да.
0: Я загадала певицу Риану.
2: Риану.
1: Риана. Риана это...
2: А$AP Rocky.
1: А$AP Rocky,
2: как
1: да.
2: Как непростительно.
1: Ну, кстати, чем-то похоже по прическам,
2: ну,
1: да.
2: Ну, да. Ну?
1: Риана, ой.
2: Были шансы все-таки догадаться.
1: Да,
2: но...
1: Риана Фенти.
2: Но Настя побеждает. Избирает фирменный мерч от радио DFM.
1: Ну, кстати, Риана-то вернулась прямо в теле, да, вообще?
2: Да, такая... но она в любом теле хороша.
1: Ну, это да.
2: Да, особенно учитывая...
1: Люблю больших.
2: Да, твою страсть.
1: Ну что ж, Настя, у тебя теперь есть 8,5 секунд на привет.
0: Всем привет, ребята, всем сегодня хорошего дня. И особенно привет моему любимому Краснодару, Краснодарскому краю.
1: Спасибо,
2: Настя. Включи тусовку.
3: Шоу «Раз будильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
1: Реклама на
3: ДФМ. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
11: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
12: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ и рубрика, в которой на ваших глазах, на ваших ушах создаются новые хиты. Интересным способом. Сая берет текст одной песни, присобачивает к музыке другой песни, ну и получаем то, что получаем. Как правило, что-то потрясающее.
2: Сегодня у меня получился мешап, в котором русская тоска вышла на международный рынок. Chive vs. Linkin Park and Jay-Z. Какая numball.
1: Вау.
2: А учитывая то, что нам по-английски это как будто онемение, то есть онемевшее от чего-то, то есть, ну, когда, ну, что-то не чувствуешь, да, то есть нам, то есть мы не чувствуем в этот раз бол. То есть какая бол?
1: Какой бейсбол.
2: Да, какая бейсбол? Во, вот такой мешап получился. Ну что ж, послушаем, а потом обсудим. DJ Simon.

0: как тебе?
1: Шоу «Разбудильник» — единственное место на Земле, где встретятся Линкин Парк, Джей-Зи и группа Чайф.
0: И группа Чайф.
1: Очень круто, спасибо, Сай. Thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Как сказал бы Джей-Зи.
0: Far too kind, far too kind. Ну что ж, это же бейсбол, действительно. Вот, ты правильно это подметила.
1: Теперь совсем не больно.
0: Не больно. После проигрыша Англии и Франции.
1: Вот. И от того, что футбол и заканчивается.
0: Если вдруг понедельник узнаем... Нет, в воскресенье уже узнаем, что Испания проиграет тоже. Включим. Какая-нибол, какая-нибол.
1: Это было круто. Спасибо, Саймон.
0: От всего сердца черного перца зиба-зиба. Ну что ж, жди, народ. Оставайся с нами. Скоро вернемся. И точно обещаем, что будет не больно.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
5: Конфеты

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
11: Мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
12: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
13: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
14: В Ленте!
15: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Эй, хаюшки, ди вселенная, это МЖ-шоу
3: «Разбудильники».
2: Сторону же гордо представляет тренер сборной, ой, все, Катя Бодрова.
3: Мужскую сборную тренирует диджей Саймон.
2: Почему мужчины иногда молчат, когда надо говорить, а женщины говорят тогда, когда мужик уже все понял? По-своему. Разбираемся в тонкой межпланетной связи. Рубрика «Венера-Юпитер».
3: Обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодняшняя. Во-первых, долго думали, как это сформулировать, чтобы было максимально понятно.
2: Даже подключили искусственный интеллект.
3: Давайте так. Этично ли заводить отношения с бывшими наших друзей?
2: Или своих друзей, да?
3: Ну, и своих друзей, да. Например, твой друг встречался с кем-то, и ты потом с этим кем-то мутишь, когда они расстались.
2: Да. Ну что ж, вопрос непростой. Ответы, кстати, разные. То есть есть, скажем так, есть команда за, есть команда против. Ну что ж, начнешь, скажешь, что думаешь об этом?
3: Я знаю, что в целом это довольно популярная история. Вот люди расстаются, и он дальше потом встречается с ее подружкой.
2: То есть...
3: Который еще был знаком еще в их отношениях, например. Я знаю, что такое есть. В моем окружении тоже.
2: Расстались, она стала свободным агентом.
3: Да, а он вспомнил, что у нее подружка прикольная. И вот они как-то вот...
2: Ну, они сошлись или...
3: Сошлись.
2: Или их сватали?
3: Нет, как-то сами сошлись.
2: Сошлись, да?
3: А у меня такого... Хотел сказать, нет, не было, но на самом деле было. Один раз у меня такое было. Встречалась с парнем, причем довольно серьезные отношения были.
2: Так.
3: И через много-много лет, там буквально, не знаю, лет 8, наверное, прошло, моя подружка и он, вот у них закрутился какой-то роман.
2: А, сошлись.
3: И они, да, и они мне долго не рассказывали, и через третьего человека попросили там спросить мое мнение, как я на это смотрю. Я такая, ребята, а мне настолько, нам друг на друга, настолько уже давно было все равно, что меня не ёкнуло ничегошеньки. Я думаю, да будьте, ну, если у вас все хорошо, вообще ради бога.
2: То есть сказала тебе параллельно, а на самом деле не было параллельно?
3: Да наоборот, мне параллельно наоборот. Искренне было, поэтому мне это было вообще не больно, не больно.
2: Ну, это же
3: и
2: как-то
3: радостно за ним.
2: Неловко, если вдруг там встретитесь, вот это...
3: Да мы потом встречались, да? Что, вообще никакой неловкости. Вот настолько нам уже все равно друг на друга, за истечением срока давности, наверное. Вот, может быть, если это настолько вы уже давно были вместе, и он там замутил с твоей подругой.
2: А, должно пройти какое-то время,
3: да? И
2: тогда?
3: Точно понимать, что вам друг на друга параллель.
2: Не сегодня расстались, завтра уже вместе ходите.
3: А вот это, думаю, больная
2: не
3: история.
2: Не очень, да? Ну, видишь, аргументы есть за, есть против. А аргументы за, вот что они говорят. Никто никому не принадлежит. Вот простались, все, свободный агент, ну, то есть налетай. Второй момент, настоящее чувство важнее условности. То есть, если полюбили друг друга, ну, давайте вперед. Бывшие бывают разные, вот как сейчас уже объяснила, да? Вот, может быть, они встречались еще и в школе, или там в институте, а теперь уже можно. И все зависит от позиции друга или подруги. То есть, если друг одобряет, вперед, типа, да? Ну что ж, но честность очень-очень важна. Если,
3: можно сказать, да, мне все равно, а на самом деле тебе не все
2: и
3: равно.
2: И не все равно.
3: Не надо так делать.
2: Теперь против, но я из той области, где у нас есть код братана. Если друг уже был с девушкой...
3: Подруга не подруга.
2: Мы туда больше не лезем. То есть именно так, на таких улицах я воспитывался.
3: Куда вы не лезете?
2: Мы туда не лезем.
3: То есть, эти отношения.
2: Да, если он уже был с ней, все, она для нас уже это табу. То есть,
3: мне нравится этот подход, честно говоря, тот, о котором ты говоришь.
2: То есть негласный такой джентльменское правило, то есть мы именно так. И, знаешь, еще неловкость, блин. Раньше были вместе, а теперь в другом составе, блин.
3: В другом составе?
2: Это, блин.
3: Просто состав поменяли.
2: Да, это вот то что. То есть и еще есть риск сравнения и ревности, да, то есть, ну, она начинает сравнивать уже два друга, понимаешь, или он, или наоборот, он сравнивает две подруги, то есть, поэтому так и может закончиться дружба, как ни крути.
3: Да, история про твое правило мне очень нравится, но из каждого правила все-таки есть исключение.
2: Согласен.
3: Тогда против судьбы не пойдешь.
2: Да, пока я не делал такое исключение, вот не пришлось, ну, а так, ну, есть брат, кот братана, если друг уже был с ней, ты туда не лезь, вот и все.
3: Правила жизни диджея Саймона.

0: Это...
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные багги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курс авто 20 20 12.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82. DFM.
13: DFM.

0: раз в будильники на радио DFM.
1: Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам. О-о-о, хаюшки, динарод и футбольные выспалачи.
2: Пока еще.
1: Да, потому что вчера не было матча, а сегодня пятница. Даже Excel понимает, что пора валить, понимаешь? Поэтому добавляем в организм порцию солнечного настроения вместе с шоу «Разбудильники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Че зыришь? Глаза пузыришь.
1: Это рифма или рэп, или что это?
2: Это не тебе конкретно. Я решила поговорить про детские дразнилки. У меня в детстве было такое: что зыришь, глаза пузыришь.
1: Вау.
2: Кто обзывается, тот сам так называется.
1: И называется, это я слышал, да.
2: Чтобы еще повспоминать. А у тебя в Африке, ну, так, чтобы с переводом, было что-то такое?
1: Ага.
2: Дразнилки.
1: Дразнилки, быстро.
2: Андрюх, если ты вспомнишь, тоже говори.
1: Так, так, дразнилки, да? А, liar,
2: лжец.
1: Да, pants, как это называется? Это как будто вот тот, кто врет, у него пожар в трусах. Да, да.
2: Дословный перевод.
1: Да, да, да. Сейчас помню, как по-английски это выражается. Liar.
2: А я пока поговорю о том, что удивительно, как одни и те же дразнилки все годами передаются из поколения в поколение.
1: Да.
2: Соответственно, значит, родители рассказывают своим детям, что ли. Я не помню, чтобы мне мама меня этому учила. Все-таки это во дворе.
1: О, liar, pants on fire. То есть лжец, а горит это типа трусики, что ли, вот так, да. Да, если человек врет, именно так дразнили, да, когда были маленькие.
2: Да.
1: Но это передается, конечно, именно и по генетикам, и устно. То есть ты здесь слышишь, и вот приобретаешь.
2: Ну, представляешь, мою маму дразнили так же, и я в своем возрасте.
1: Прикинь, и возможно, твой ребенок тоже будет так дразнить, да?
2: Да, да, да.
1: Это прошивка.
2: Дразнилки — это хорошо, получается.
1: Это прошивка, это ну, устои общества, да, то есть сложилось так со временем, как понимаю.
2: Моя мама тоже сильно высокая, ей говорили: «Теть, достань воробушка». Это довольно популярная дразнилка для высоких.
1: Да, серьезно, да?
2: Угу.
1: А воробушка, а почему воробушка? Именно птички достать, что ли, да, типа, да?
2: Это сейчас... Да, да, да. Андрей тут мне дал. А, жадина, говядина, соленый огурец. Ну, у нас в Самаре турецкий барабан в Москве, помнишь?
1: А, что-то в этом роде, да.
2: Кто последний, тот и, ну, сам понимаешь.
1: Крайний, да?
2: Дурак. Крайний, да.
1: Кто последний, тот и крайний.
2: Говоришь на меня, переводишь на себя.
1: О, прикольно.
2: Что еще?
1: Так и?
2: Обманули дурака на 4 кулака, это да.
1: А почему 4 кулака?
2: Повторюшка, дядя Хрюшка.
1: А, это я слышал, повторюшка, да, дядя Хрюшка.
2: Повторюшка на носу игрушка, вот так вот мы говорили.
1: А почему 3 кулака-то?
2: На 4 кулака.
1: А почему
2: 4
1: кулака? А, типа я
2: тебе... Этимологию тебе рассказать, я не знаю.
1: А, типа дам в табло, если меня обманешь?
2: Вообще не знаю.
1: 4
2: просто
1: кулака.
2: Просто когда обманываешь кого-то, говоришь. Обманули дурака на 4 кулака.
1: Ладно. Ну, так интересно вообще, ваш век. Живи, век обалдевай.
2: Так, давайте мы взрослые люди. Без дразнилок, пожалуйста. Чисто по делу. Заявки на пробушку. В группе ВКонтакте под последним постом ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах делай то же самое.
1: А мы не жадина говядина, поэтому встречай вместе с нами пятницу. Ой, нет, это не то. Сейчас не жади на говядину.
2: Наш пятничный гимн разыскиваешь?
1: Да, вот теперь будет. О,
2: там уже подписчики требуют, насколько я там увидела.
1: Поехали! Saturday, Sunday, why?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ау, я брат от другой мамы, и который уже понял, что... Как там это? Четыре кулака?
1: Обманули дурака на четыре кулака.
2: Вот ради чего я вышел сегодня из дома.
1: Лая-лая, pants on fire.
2: Pants on fire. Pants on fire. Да, лая-лая. Вот,
1: Огонек в трусах. Так переводится.
2: По идее. Ну что ж, сейчас начинается пробушка. А где можно заказывать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом, я уже вижу, скоро озвучу.
2: А я сижу сейчас у нас в мессенджере, Алина пишет: «Саймон, Катя, разбудите меня, пожалуйста. Еду сдавать на права. Очень волнуюсь. Город ЕКБ». Екатеринбург. Воу, ну, кстати, да, тревожно, кстати, права.
1: Не волнуйся, сдашь.
2: Ты уже сдала, по-моему, да?
1: Я? Да. Я еще учиться даже не начала.
2: А, еще предстоит. Ух ты! Ну, если что, я тебе с теорией помогу, ну, то есть подготовиться.
1: Ладно.
2: Ой-ой-ой.
1: Теоретически я тебе помогу.
2: Теоретически. Ну, поехали. Вот, продолжаем наслаждаться футболом, пока вот он еще есть. Это доедаем остатки. Поехали. Шакира, помоги.

0: Привет, страна, дорогие разбудильники. Разбудите, пожалуйста, всех водителей автобусов Павловского посада. Денис, зиба-зиба.
1: Павловский посад. Кстати, я ни разу не был, но название какое интересное, да? То есть это... Я даже никак не могу понять, там есть посад, да, и есть Павлов. И решили Павловский посад, да, назвать?
0: Ну,
1: да?
0: Наверное.
1: Как интересно. Ну что же, Павловский посад, включи тусовку. Продолжаем доедать остатки футбола. Free from desire.

0: Что ж, работаем дальше. Наташа пишет у нас в мессенджере. Она пишет, что у нас сегодня годовщина свадьбы. Воу-воу-воу. Сейчас найду соответствующую музыку. Есть она у меня здесь? Конечно, должно быть.
1: Поздравить, ребят, хочешь музыкальной открыткой?
0: Ну да. Так, а где ты у меня-то? Мендельсон. А? Так. И она пишет, разбудите мужа так, чтобы он про нее вспомнил раньше меня.
1: Шанс есть.
0: На всякий случай, на все часы.
1: Угу. Привет, Катя и Саймон. У меня завтра день рождения. Можете удалить эту дату из календаря. Алия, 35 годиков, из сказочного города Казань. Алия, зачем удалять? 35
0: зачем?
1: Надо отмечать с размахом.
0: Сделай, как Майкл Джексон сделал в свое время. Mm-hmm. Он празднует, то есть, один и тот же день рождения несколько лет подряд.
1: То есть?
0: То есть, значит, он старше не становится. То есть, ты фиксируешь возраст, который тебе больше нравится. Может, 30 лет, может быть, 29.
1: Вот, мне, кстати, 27.
0: Вот, 27, и каждый год тебе 27.
1: Класс.
0: Вот, и не парься.
1: Принято.
0: Возраст — это просто лишь цифра. Лишь
1: ой, красиво
0: число.
1: Сказал. Давай.
0: Вот. Так что,
1: будить
0: Алия,
1: имениннику.
0: Да,
1: именинницу.
0: Алия. Да. Да, с наступающим. И считай, что ты на целый год мудрее стала. Именинница! Давай! Поехали! Алия! Алия! Теперь каждый год ей будет, сколько там, 27 лет?
1: Не знаю, пусть сама выберет свой идеальный возраст.
0: 25.
1: Челлендж.
0: Опять.
1: Наушники челлендж. Так называется наша следующая игра. Для того, чтобы отправить прежнее участие, нужно...
0: Катя, у тебя прошивка...
1: Все, я пошла.
0: Прошивка, я знаю, как зависает. Брат,
1: тебе нужно отправиться в группу ВКонтакте, в нашу мессенджеры, в личку, кстати, в том числе. И там понаставлять рандомные слова. Эти слова я буду озвучивать Саймону. Только слушать он меня не будет, будет читать по губам.
0: Да?
1: На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио DFM.
0: Так что, ди народ, действуй. Каждый человек присылает по 10 слов, как всегда. Спасибо за внимание. А мы скоро вернемся и уже поиграем. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Дорогой и дорогая, включи
1: тусовку.
0: Хватит, хватит. Давай.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Эй, хаюшки, ди вселенная. Ну что ж, мы уже готовы играть. Игра-то забойная, как мы уже все знаем.
4: Так и что... громкая.
3: И громкая, самый громкий тест на, кстати, как я понимаю, на синхронность с собой, на миндальную связь.
4: Да, это верно.
3: Встречай, шоу «Разбудильники». Прямо сейчас наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто прислал свои слова. Рандомные группы ВКонтакте под последним постом здесь.

0: Подарок.
1: Помидор.
0: Подарок.
1: Пассажир.
0: Подарок.
1: Пассажир.
0: Пассажок. Рок.
1: Следующее слово, блин.
0: Крюк.
1: Как?
0: Крюк. Крюк.
1: Релуй. Релуй.
0: Крюк.
1: Что за слово релуй? Следующее слово.
0: Транскрибация.
1: Да, чуть пошире ротик.
0: Транскрибация.
1: Как?
0: Тран.
2: Йо.
0: Транскрибация. Транскрибация. Ну просто.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Блин.
0: Спасибо, идем дальше. Кастрюля.
1: Катюха.
0: Кастрюля.
1: Настюха. Катюха. Катюшка.
0: Кастрюля.
1: Блин, это что? Вновь что ли сегодня? Нерка, давай еще одно слово. Это невозможно.
0: Оазис.
1: Как?
0: Оазис.
1: Охот.
0: Оазис.
1: Охотец.
0: Оазис.
1: Не тот день, все понял.
0: Понял. Это было реально громко, все как всегда.
1: Это что, я ничего не угадал?
0: Мы остановились на самом деле на слове кастрюля. Ты говоришь, Катюха, Настюха.
1: Ну, Настюля.
0: Настюля. Кастрюля.
1: Ой, к сожалению, да.
0: Знаешь, кто-то решил вообще поиздеваться? Слово, которое невозможно отгадать в этой игре.
1: Какой?
0: Транскрибация.
1: Да. Слушай, потрясающее слово. Вчера, вот когда мы с тобой обсуждали сайхак с телефоном, где можно...
0: В заметках,
1: где можешь записать свой голос, и автоматически телефон тебе дает транскрибацию, не транскрипцию.
0: А транскрибацию.
1: Да, и мне вчера писали, это транскрибация. Или даже или транскрипт. То есть, вот, транскрибация и транскрипт — это одно и то же.
0: Да видишь, у тебя миндальная связь с нашим слушателем.
1: Транскрибация.
0: А победу сегодня забирают за свою кастрюлю Екатерина Лупанина. Катюш, мы тебя поздравляем с этим.
1: Она хозяйка кастрюли, да? Окей.
0: И вручаем фирменный мерч от Радио Диафан.
1: О, погнали. Victory! Шоу «Разбудилники» на Радио DFM включил. Правильно делает.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
1: Реклама на
3: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.

0: Регион.
1: Кровельный центр «Легион». Крупности, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
0: Легион.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 296570.
3: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Июль – время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидкой до 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
12: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Микстура Саймона». По пятницам Сай презентует нам три новинки, за которые мы с вами голосуем активно. Ну, в понедельник выявляем победителя. Давай, презентуй.
3: Вот он, музыкальный финал. Три трека, три характера, три претендента на золотой кубок. Кто станет музыкальной Аргентиной или Испанией, решит твой голос в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, слушаем первый трекан. Let's go!

0: что ж, вот три претендента на главные трофеи в понедельник. Ну, как тебе?
1: Трек номер один уже звучит в качестве новинки нашего эфира, поэтому, ладно, его оставим в покое. Трек номер два, ну, похож на трек номер один, а трек номер три... украл мое сердце, мне почему-то показалось, что очень стильно Зиверт нашу похож. Есть такое, да?
0: Что-то такое есть, да?
1: Вот третий мне понравился, я голосую за него.
0: За третий, да? Ну что ж, Катя сделала свой выбор, а ты сделай свой. У меня в мессенджере DJ MC Simon. Зиба-зиба за внимание. В понедельник уже узнаем, какой трек станет музыкальной Аргентиной или Испанией. Yeah!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
16: Next. А дальше тусовка
17: on DFM.
16: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Тренд-миксер», которая поможет тебе оставаться в тренде. Что модно сегодня? Что сделать такого в интернете? Какое сальто, чтобы завируситься, Сай?
3: Катя, Дина Роуд, появился новый тренд. ПП-свадьба.
2: ПП-свадьба?
3: Вместо горка белки побольше.
2: Белков вам побольше, да. Углеводов.
3: Да, побольше. На каждом блюде, прикинь, на каждом блюде указывают КБЖУ.
2: Что?
3: Напитки заменяют протеиновыми коктейлями, а закусывают гости капустой, вареными яйцами, сельдереем и оливками.
2: Сочувствую гостям этой свадьбы.
3: Ты знаешь, все ели, как будто были счастливы.
2: А, да?
3: Как будто долго и счастливо было. Так и в горе и радости, главное, что надо освоить.
2: В дефиците КБЖУ.
3: Да, что нужно освоить в жизни, в горе или в радости, это белки, жиры и углеводы. Mm-hmm. Вот и все. Так что, ну что ж, как тебе такая идея?
2: Это прям тренд пошел, реально?
3: Реально, девушка уже выложила свою ПП-свадьбу свою.
2: Это в России?
3: Да, она завирусилась там реально, качаны капусты.
2: Вот мы недавно, знаете, помнишь, обсуждали, что было бы прикольно устроить без градуса свадьбу. Вот.
3: Но только... такая свадьба, по-моему, уже есть.
2: То есть, нет, конечно, такое проводится.
3: Безградусная свадьба.
2: Безградусная,
3: то есть,
2: свадьба.
3: Да. Причем, то есть, 0 градусов свадьбы.
2: Никто на столе не потанцует, правда, но...
3: Почему? Я как бы, ну, даже я на воде работаю, и все равно могу потанцевать на столе.
2: Ты чисто на воде работаешь?
3: На воде и на Марсе. На Марсе, понимаешь? Или да, как это еще? Морс и что там еще?
2: Морс, лимонадик.
3: На Марсе, на лимонаде.
2: На лимонаде.
3: На Марсе.
2: Нет, на самом деле, ради интереса, я бы на такую свадьбу сходила.
3: Ты загуглить, и ты найдешь видос этой свадьбы. На самом деле интересно смотрится.
2: Можешь Насте предложить? Мне кажется, она пошлет нас куда подальше.
3: Нет, ее гости нас пошлют.
2: А ничего, то, что мы тоже гости. Давай не будем сами себе палки в колеса ставить.
3: Другие гости точно нас пошлют. Ребят, вот вы в свое ПП вы едите сами, а мы сами как умеем.
2: И все-таки реально вместо горько. Белки! Белки!
3: Белки! КБЖУ! КБЖУ! Радио Ди.

0: новости. Но на что пошла мода? Самое главное – улыбаться под шоу «Разбудилники», просыпаться.
1: Реклама на Дифа.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
6: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы вспоминали детские дразнилки. Жадина, говядина, соваленный огурец.
2: Кто дурак и четыре кулака, да?
1: Да, вот что-то такое. Да? Выявили пацанское правило «подруга друга, не подруга».
2: Да.
1: И узнали про тренд на ПП-свадьбы, где желают белков, жиров и углеводов.
2: И над блюдами КБЖУ полный.
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и как говорит пикапер, это случайно не ипотека? Кажется, я влип надолго.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Околанджа, Дина Роуд. Поздравляю с наступающими выходными. Пусть у тебя как минимум будут три состояния этим летом. Загорел, доволен, повторит. А я как бы все эти стадии уже прошел, но буду доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Латинскими буквами обнял, поцеловал. Муа! А пока встречаем постоянный праздник.
1: И на ему пятница.
2: Saturday, Sunday.
1: What?
2: Наш гимн.

0: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, ну, это какие-то понты дурацкие.
1: Можно вообще было в такую вечеринку сделать.
0: Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло. This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM.
2: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу.
5: Указание. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. А

Ради спортивного характера нам тоже не помешает, согласитесь. Вот я, например, обожаю смотреть, как люди катаются на велосипедах, но почему-то сам не особо люблю этот процесс. Вот я не знаю почему, но не получаю я, короче, удовольствие от велика. И мне тут недавно, дорогие друзья, попалась новинка, которая называется Half Bike, то есть полувелосипед, если переводить дословно. Так вот, на этих великах можно ездить стоя. Представляете себе, трехколесные велики без сидения, привычного руля, там вот прям настоящий такой вертикальный большой руль, сидушки вообще отсутствуют. И чтобы изменить направление движения, райдеру нужно наклоняться в нужную сторону. Короче, там такие удовольствия, такие аттракционы. Разработчики говорят, что во время такой поездки работают практически все группы мышц. Формат сочетает элементы бега, велопрогулки и превращает поездку в самую настоящую тренировку. Я посмотрел на этот half bike, да, так он называется, и я понял, что у меня появилась новая мечта. Осталось только дождаться, когда же

0: все это поступит в продажу. И да, я думаю, что скоро мы найдем достойную замену с самокатом. Поэтому, самокатчики, вам отдельный привет.
1: Реклама на DFM. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостев, ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
3: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
5: «Радио ДФМ».

0: В эту пятницу все-таки получится найти у этой девушки того самого, в которого она влюбится раз и навсегда. Диджей Лайла Алиса на Radio DFM и трек под названием Single Lady. Но у меня мысли другого характера и предложения тоже весьма заманчивые.
1: Играй!

0: сообщить. Прямо сейчас набирайте номер 84959561012, чтобы поиграть буквально через несколько минут со мной в игру под названием «Кинобрейк». Мы там обычно загадываем сериал, фильм, актера, персонажа, а вы пытаетесь угадать по моим подсказкам. Итак, еще раз номер 84959561012. Набирайте.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио.

0: Нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. На этот раз я загадал персонажа и попытается его угадать Геннадий, который находится со мной на связи, занимается финансами. Геннадий из Москвы. Гена, привет. Доброго дня, желаю тебе.
1: Привет, здравствуй. Привет.
0: Привет,
1: привет,
0: бодренький,
1: привет, ребята.
0: Веселенький. Я так понимаю, рассчитываешь на победу сегодня, да?
1: Ну, конечно.
0: Ну что ж. Давай посмотрим, улыбнется тебе сегодня удача или нет. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Я напоминаю, сегодня это персонаж.
2: Подсказка первая.
0: В молодости именно она жила в роскошном дворце вместе с правителем, но за попытку захватить власть она была изгнана в темные глубины. Понимаешь, нехорошо себя вела эта девушка. Очень нехорошо.
1: Ух ты. А она точно была... жила с правителем-то?
0: Ну, она не с ним жила, она жила во дворце.
1: Во дворце. Ну, даже пока не знаю.
0: Ну, давай тогда воспользуемся следующей подсказкой, пожалуйста.
2: Подсказка вторая.
0: Ее дом — это мрачная пещера на дне океана, где всегда темно, скользко, пахнет водорослями, а вокруг плавают черепа и коралловые осколки.
1: Ух ты. Неужели Дисней постарался?
0: Может быть. Может быть. Все может быть, Геннадий.
2: Подсказка третья.
0: Ну, я думаю, что после такого описания хочется теперь услышать ее голос. Внимание сюда.
3: Ничто не дается даром, верно?
4: Но у меня никаких.
3: Отдай мне одну вещь, так, сущую безделицу. Что есть, что нет. Мне всего-то нужен твой голос.
0: Геннадий, как ты думаешь, что это был за персонаж?
1: Ой, неужели ведьма из «Русалочки» Ундина ее, по-моему, звали?
0: Ундина? А мне нужно точный ответ, ты понимаешь?
1: Урсула!
0: Урсула, ответ принимается, и давай проверим. Вот, немного не те буквы, и ответ бы я не принял. На самом деле, да, это была хитрая, харизматичная и властолюбивая авантюристка Урсула из «Русалочки». Я тебя поздравляю, молодец!
1: Ура! Прям как фон дер Ляйен, которая нас не любит.
0: Практически, да. Загадано было не случайно, а все потому, что сегодня день рождения Диснейленда. Ну и поэтому была выбрана эта самая такая коварная женщина Урсула, которая живет на дне океана. Ну а не хватает Спанч Боба на такую Урсулу. Ну что ж, Геннадий, я тебя поздравляю. Ты получаешь на сегодня подарок. Выиграл у нас фирменный мерч Радио ДФМ. И, ну не знаю, такое настроение. Пятница. Хочет что-нибудь такого, что ли, развлекательного. Можно и пересмотреть «Русалочку» в обнимку со своей любимой. Почему бы и нет, Геннадий? Сделай это, хорошо?
1: Договорились.
0: Все, принимается.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

июля, но что еще приятней, пятница, которую мы ждали последние несколько дней уж точно, да, начиная с понедельника. Планы там уже составляете, а? Или уже все продумали? Как придете сегодня после работы и красиво, лучше всех займете свое место на диване. Ну, как никогда не занимали еще. Постарайтесь. Ну, активность, конечно, тоже добавьте. Без этого никуда, тем более под музыку. У нас впереди Лана Дель Рей, замечательная красивая девушка. Именно об этом Young and Beautiful, а еще трек, под который вам точно захочется сделать громче и включить тусовку Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Прямо сейчас. Ждать долго не придется.

0: Ну а теперь информация, над которой лично я немного задумался последние несколько минут. Но все нам говорят, что источником стресса может быть все что угодно, да? Но мы порой забываем и не обращаем внимания на такие мелочи. Ученые тут официально доказали, что фраза «сделай нормально», вот «сделай нормально», вам эту фразу часто произносят? Вместо четкого ТЗ это главный источник стресса на рабочем месте. Ни дедлайны, ни токсичные коллеги не выжигают людей так сильно, как непонимание, чего вообще от вас хотят. Отсюда, собственно, и стресс, и тревога, говорят ученые и медики. Сделай нормально. А вы для начала попробуйте нормально расписать ТЗ. Вот если вы со мной согласны, просто моргните левым глазом. Нет, правым. Хотя, можно и тем, и тем. Мы с вами в одной команде.
1: Реклама на Дифа. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мам, мне было не страшно.
4: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: 13-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Телефон рекламный.

Вы собирались именно этот трек заказать в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом», «Медуза» и «Good Boys», «Piece of Your Hand» здесь на Radio DFM, то он придется, мне кажется, музыкальное желание какое-то другое подобрать, потому что этот трек вот так вот совпало, то, что уже прозвучал. Пришло время поставить...

0: Не, ну подождите, вы точно знаете, что нужно делать? Если вы не знаете, я давайте на всякий случай все-таки напомню и сообщу. Ваше музыкальное предложение принимается, как всегда, в Макси. Номер запоминайте на всякий случай. 965-115-5115. Пишите, какой трек хотите послушать именно сегодня.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

вечер. Поставьте, пожалуйста, песню от Шарам Party All The Time, мой любимый трек. Нюша, не перебивай, такая музыкальная заявка. Пьяно, Эрик Приц, Газ Бразерс, Санта Лючи, Шаус, Love Tonight, Мадонна, Sorry, Фар Уильямс, Happy, Оливер Хелден, Джастин Тимберлейк, Скутер, Fire, Сандер Ван Дорн, Love Is Darkness. Кому же повезет на этот раз? Давайте узнаем. И, внимание, дорогие друзья, на этот раз рандомайзер остановился на предложении от девушки Амелии. Софи Такер. Кто там еще? Сейчас, подождите. Карлита Манхэттен. Видимо, что-то свеженькое. Софи Такер, я помню другие треки. Но Манхэттен, может, что-то попутали? А слушайте, нет, не попутали. Есть такая работа. Такое летнее настроение сразу, да? Давайте послушаем. Карлита, Софи Такер, музыкальное желание Амеля исполняется прямо сейчас. Именно твое. Слушай.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 12. Ветер северный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
4: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. Для лиц старше 15. Радио DFM. Радио DFM. Для лиц старше 15. Радио DFM. Радио DFM. Для лиц старше

0: Как же мне на самом деле нравится голос Оливии Себастиняли. Так она передает свои эмоции, делает это очень качественно. Не зря все-таки она поработала с Тиесто, и Тиесто не зря поработал. На самом деле нравится голос Оливии Себастиняли. Так она передает свои эмоции, делает это очень качественно. Не зря все-таки она поработала с Тиесто, и Тиесто не зря поработал с ней. Don't lose your head. Так называется их совместная работа. Только что мы ее послушали на Радио FM. Да, потерять голову от того, что уже сегодня пятница, а вечером мы все будем встречать вместе выходные. Ну, можно. Ну, хотя бы на мгновение. Ну, понимаете, ведь, выходные мы все ждали. Кстати, дорогие друзья, не забывайте, что уже в этом часе мы будем с вами подводить итоги квиза. Если вы давно хотели в нем принять участие, но никак у вас не получалось этого сделать, успейте оставить свою заявку, сделайте это прямо сейчас. Отправьте фразу «хочу играть» в Макс на номер 965-115-5-115. 965-5-115. 965-115-5-115. Так, «хочу играть» именно на этот номер. Вы отправляете. Ну а сейчас о том, что нас ждет уже завтра, в субботу.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: three. Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Первое место. Number
2: one. А вот лидерами прошлой недели стали Avalon Rockstan. Vertigo.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. С электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто в

0: FM. Любовь — это прекрасно на самом деле, особенно когда она случается в такие моменты, когда ты даже об этом не думал. И мне тут попался видос, где золотистый ретривер настолько полюбил коров, что научился издавать такие же звуки, как и они. И корова там тоже собаке отвечает взаимностью. Там все прям взаимно. Услышав знакомые звуки, какие издает этот самый пес, она подходит к нему и словно проверяет своего детеныша. Он такой сидит, ну как будто бы это не он. Я знаю, что вы хотите послушать, как ретривер научился мучать. Точно хотите? Ну давайте, сейчас я прям попробую вам запустить этот звучок. Ох, какая же там милота. Ну, правда, очень мило, да? Если вы хотите то же самое, собственно, попробовать со своими собаками, то ближе к природе. Выходные, на то они выходные. И, кстати, они уже очень скоро. Готовимся.
1: Реклама на Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио».

0: Дуро! Вы слушаете Радио ДФМ, меня зовут Тимур Белов, и буквально через несколько минут мы будем подводить итоги в нашем квизе. На протяжении последних 5 дней играли в квиз, многие из вас в нем успели уже принять участие, но только сегодня будет определен самый лучший участник. И если вы желаете попасть именно сегодня под раздачу вопросов, тогда отправляйте в МАКС 965-115-5-115, 965-115-5-115 свою заявку. Фраза «Хочу играть». Пишите.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
9: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
8: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
2: Категория 18+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что

0: самого лучшего участника на протяжении последних 5 дней. Я давайте напомню, кто принимал уже участие. Андрей, Игорь, Сергей, Алина. У Сережи пока лучший показатель. 6 правильных ответов за 1 минуту. Серега из Самары присоединяется к моей компании. Сережа, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет, привет, Ди.
0: Ну, судя по голосу, я понимаю, что ты все-таки предполагаешь, что тебя никто не сможет сегодня опередить, но нашелся такой человек, который, собственно, поставил перед собой такую цель. Это Лиля, замечательный стоматолог из Уфы. Лиля, привет, доброго дня, ты меня слышишь?
2: Здравствуйте, да-да.
0: Все, прекрасно. Ну что, Сереж, какие пожелания будут у тебя Лиле перед игрой?
1: Лиль, я тебе желаю получить твердую пятерку, чтобы по жизни всегда была отличницей. А 600 пусть будет у меня.
2: Спасибо.
0: Лиль, ну мы будем стараться все-таки прыгнуть выше пятерки, хотя бы до семерочки достать так пальчиками. А Сережа пусть следит за игрой и считает количество правильных ответов. Пожелания приняты. Лиль, я же себе от чистого сердца желаю удачи. И сегодня у нас 17 июля, пятница. У нас есть ровно 1 минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День дарения подарков. Как называется небольшая картонная карточка из плотной бумаги с пожеланиями, которые обычно прикладывают к подарку?
2: Подарочная?
0: Ну, как называется небольшая карточка из плотной бумаги с пожеланиями?
2: Открытка,
0: это правильный ответ. Какую клейкую ленту используют при работе с упаковочной бумагой для украшения подарочной коробки? Клейка-лента.
2: Скотч?
0: Скотч, естественно. Послушай фрагменты, угадай мульт персонажа, который очень любит дарить подарки. Внимание сюда.
3: Без волоса, без беда.
2: Леопольд.
0: Нет, это сова или филин из Винни-Пуха. 124 года назад был изобретен кондиционер воздуха. Как называется часть кондиционера, который монтируется с внешней стороны помещения?
2: Блок.
0: Наружный блок, да, правильно. Газ, используемый в кондиционере для охлаждения воздуха, это фреон или гелий?
2: Фреон.
0: Правильный ответ. Свой профессиональный праздник отмечает специалист, который изучает культуру, быт, традиции разных народов и этнических групп. Что это за специалисты?
2: Этнолог.
0: Ну, ладно, принимается. Этнограф, на самом деле. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать за эти последние 60 секунд. Дорогие друзья, давайте подведем итоги и посчитаем количество правильных ответов. Для этого прямо сейчас на прямую связь с нами выходит Сережа, довольный, скорее всего, потому что мы не успели набрать там шестерочку, пятерочку, хоть набрали. Сереж, скажи, пожалуйста.
1: Я думаю, что, наверное, нет. Пятерка твердо получилась у людей.
0: Угу. Открытка. Принимается скотч, принимается сова филин. Почему-то мы его не смогли как-то идентифицировать. Винни-Пух, тот самый мультик. Лиля, ты забыла, видимо, а?
2: Я не расслышала.
0: Безвозмездно, сказала та самая сова. Наружный блок, да, фреон, да. Этнографы, ну, ладно, принимается. Да, действительно, твердая пятерочка. Эх, Сереж, все, как ты говорил. Соответственно... На этой неделе самым лучшим участником квиза становится, да, Сережа. Мы тебя с большим удовольствием вместе с Лилей поздравляем. Сережа.
1: Ура.
0: Покажи зубки стоматологу, которого ты прямо сейчас смог опередить.
1: Я хочу пожелать Лиле удачи. Уфе большой привет. Самара, Уфа, побратимы, поэтому все вместе.
0: Да, спасибо вам, ребята, за то, что принимали участие. Это было великолепно. Ну, собственно, Сергей, тебе, всей Самаре и также Лиле из Уфы. Хороших предстоящих выходных, ребята. Отдыхайте. Вы это заслужили. Спасибо.
2: Счастливо.
0: Пока.

0: Сенсейс Филлис Бэкстер, но на все найдены ответы, потому что горячий танец, как говорится, да, он на то и дан, чтобы отвечать на те вопросы, на которые ты не можешь словесно все-таки дать ответы. Примасон, Филлис Бэкстер, Heartbreak, Make Me Dance, прямо сейчас здесь на Радио DFM. Я, Тимур Белов, прощаюсь, желаю вам всех хороших выходных и удачного продолжения пятницы, чтобы все было легко.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? На нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. Впереди у нас, как всегда, самые-самые Зиверт, Дэвид Гетта и Кали Миноут. Последнюю, к слову, признали одной из самых эпатажных певиц 15 века. Ее наряды обсуждают чаще, чем ее музыку. Говорят, однажды она пришла на интервью в костюме из фольги. И знаете зачем? Чтобы отражать хейтеров. И это реально сработало. Ни одного плохого комментария. Видимо, все просто ослепли. Давайте послушаем прекрасную даму, которая никогда не искала свой стиль. Она его сама придумала, шила и заземлила. Просто, наверное, как плюс-минус. Погнали.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от радио DFM +7 495 956 1 и 2. Как говорится, лучше один раз позвонить, чем 100 раз услышать. Хотите подарки? Набирайте +7 495 956 1 и 2.
1: Реклама на DFM.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
3: Акция действует до конца июля.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличие в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM.
14: Потому что Радио ДФМ.

0: Катя из Краснодара к нам дозвонилась. Катя работает психологом. Екатерина, привет. Как твое настроение? Привет. Расскажи нам.
1: Отлично, настроение жаркое, как в Краснодаре.
0: Как Радио ДФМ, я очень рад за тебя. Расскажи нам, Катя, знаешь что? Вот ты работаешь психологом. Да. Кто к тебе чаще обращается? Мальчики или девочки? Девушки или мужчины?
1: По статистике мальчики.
0: Почему? Как ты думаешь?
1: Потому что сейчас стали более заинтересованы в выстраивании отношений.
0: Ага, то есть обычно самая главная причина – это отношения, гендерные взаимоотношения.
1: Да. Абсолютно, да.
0: Ясно. Ладно, давай. Теперь поиграем с Борисом, у которого нет проблем с гендерными взаимоотношениями, с Борисом не психом. Смотри правила игры. Катюх, я назову тебе за 30 секунд 5 слов, а ты мне эти слова наоборот.
1: О, я не способна, наверное.
0: Я уверен, что психолог на это способен. Слова будут максимально простые и легкие. Ты готова за 30 секунд? Я тебе помогу.
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Кот.
1: Ток.
0: Шалаш.
1: Шалаш.
0: Чупа-чупс.
1: Чупа-чупс.
0: Чупа-чупс. Ну-ка давай, чупа-чупс.
1: Пуч.
0: Правильно, на татарском. Акция.
1: Так, акция. Яицка.
0: Яицка, моя любимая. Ромашка.
1: Так, ромашка. Акшамор.
0: Правильно, Катюха! Ты просто бомба! Я тебя поздравляю! Знаешь, есть праздник 8 марта, Новый год и День Победы на Радио ДФМ. Дарю тебе целый букет вымышленных акшаморов и фирменную кружку от Радио ДФМ. Кому? Катя будет передавать приветы. Начинай!
1: Так, ну я передаю Санкт-Петербург моему сыночку Антону Волченкову. Угу. Передаю своему супругу Алексею Волченкову привет большой. Передаю своей семье в Краснодар. У меня есть сын и дочка Амелина и Артем. И родителям в Новосибирск, мамочки и папочки.
0: Катюха, ты большая, молодец, я тебя тоже обнимаю.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто. 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Рубрика «Курам насмех». В штате Огайо мужчина ворвался в банк и передал кассиру записку с требованием денег. Все шло по сценарию, пока кассир не заметил, что записка написана на обратной стороне счета за коммуналку. Конечно, там был имя, адрес грабителя. Полиция даже не стала объявлять его в розыск, они просто подъехали к дому, указанному в квитанции. Грабитель сидел на крыльце и пересчитывал добычу. Послушайте, это, на мой взгляд, идеальный сценарий для Голливуда. Фильм должен называться «Поймай меня, если сможешь 2». Хотя, наверное, такое уже есть. Ну а радио DFM ловить не нужно, мы всегда рядом. Просто не переключайтесь.

0: Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Буду поднимать вам настроение и дарить подарки. Плюс 7-495-956-1-2. Если в вашей жизни есть все: горячая вода, еда, бензин, но нет фирменного мерча. Плюс 7-495-956-1-2.
1: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
3: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: ИП Гостев ВН, НМН 352-50-22-71-470.
5: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля. В интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
9: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
8: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
5: Категория 18+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио DFM.

0: До нас дозвонилась Юля из Москвы. Юля работает фотографом. Юль, привет, как твое настроение?
1: Привет, настроение отличное.
0: Здорово, я безумно рад. Расскажи мне, ты знаешь, что такое Пулитцеровская премия?
1: Это сейчас вопрос подвох.
0: Сейчас узнаешь. Нет, это самая престижная премия в области журналистики, литературы и фотографии. Вот самая крутая премия в мире – это Пулитцеровская премия. Как ты думаешь, какая фотография, ты же фотограф, заслуживает эту замечательную премию? И почему?
1: Ну, я думаю, что это однозначно фотография нашего любимого Владимира Владимировича Путина.
0: Я с тобой абсолютно согласен, и поэтому она у нас тут такая большая, огромная висит. Теперь давай поиграем без этой фотографии. Я называю тебе 5 слов за 30 секунд, а ты мне эти слова наоборот. Готова?
1: О, да, давай.
0: 3, 2, 1, погнали. Сок.
1: Кош.
0: Диско.
1: Какое? Диско?
0: Диско.
1: Оксид.
0: Арбуз.
1: Зубра.
0: Помидор.
1: Родимоп.
0: Родимоп. Наркоз.
1: Зокран.
0: Зокран. Правильно. Мое самое любимое слово «Зокран». Юль, я тебя поздравляю, ты большая умничка, молодец. «Зокран» я тебе не дарю, а вот дарю тебе наш фирменный мерч, это нашу любимую, классную фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, «Зокран»?
1: О, класс, вот это неожиданно. Привет, конечно, моему любимому дорогому мужу, который оставил меня на дачу с детьми, а теперь сам будет прекрасно проводить этот уикенд.
0: Без вас.
1: Наверное, он меня сейчас слушает, люблю, не могу, обожаю. Вот, скоро приедем. Ну и, конечно, родным мамам, папам, бабушкам всем привет.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 296570.
5: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специалист». Зерванный застройщик «Феникс», ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Два современных карманных парка сделали в Вологде. На площади более 1100 гектаров выполнили покос в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Два современных карманных парка сделали в Вологде. Территория парка на перекрестке Петина-Ленинградской вымощена клинкерной брусчаткой. Главным символом карманного парка стал арт-объект в честь 880-летия Вологды. На пересечении улиц Текстильщиков и Беляева чередом сформировал карманный парк «Бёрч». Главной изюминкой этого парка станет арт-объект «Конь в пальто». Он отсылает к льнокомбинату как основоположнику легкой промышленности Вологодской области. Благоустройство двух карманных парков на перекрестках улиц Петина-Ленинградской и Беляева-Текстильщиков прошло за счет инвестора. На площади более 1100 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава города Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 10 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольству военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Республика Курам насмех. Экипажи рейса Дели Мумбаи доложили диспетчеру о нештатной ситуации. В салоне летучая мышь. Пассажиры в панике пригибались. Стюарты пытались поймать животное пледами. Но все же командир принял решение вернуться обратно. Самолет благополучно сел, летучую мышь поймали и выпустили. А представьте, вы опоздали на стыковочный рейс, а причина – летучая мышь, которая летает не по правилам. Летучая мышь, которая летает не по правилам. Звучит очень классно. И все, наверное, хотели бы посмотреть на инструктаж по кислородным маскам. Маску на себя, потом на мышь. Классно. Мне кажется, я по жизни точно так же. Сначала включу радио DFM себе, затем ближнему. Так и живем.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
11: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
10: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
12: Категория 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Игорь из Краснодара, который работает курьером. Игорь, привет, как ты? Как настроение?
1: Все отлично, классно.
0: Я очень за тебя рад. Скажи нам, Игорь, вот поговаривают, что курьеры зарабатывают около 200 тысяч рублей. Это правда или неправда?
1: Ну, кто-то может быть. Все в зависимости от того, сколько ты работаешь. Я думаю, возможно, почему.
0: Возможно. А 500, возможно? 500 тысяч в месяц.
1: Смотря что делать.
0: Доставлять людей, там, я не знаю, ну все что угодно. Но в теории это возможно?
1: Ну, если все что угодно, то возможно.
0: Все что угодно, да возможно. А у тебя есть какой-то черный список клиентов?
1: Черного нет.
0: А белый есть?
1: Белый есть.
0: Ну, классно. Ладно, теперь давай со мной поиграем. Игра будет называться «Наоборот». За 30 секунд я называю тебе 5 слов, а ты мне их наоборот. Готов?
1: Да, готов.
0: 3, 2, 1, погнали. Роза.
1: Азор.
0: Клуб.
1: Булк.
0: Булк. Полет.
1: Телоп.
0: Телоп. Вторник.
1: Кинов.
0: Кин, дальше.
1: Давай следующий.
0: Полиция. Давай подумай, полиция.
1: Полиция.
0: Яйцелов. Яйцелов. Ничего страшного, Игорь. В честь Олимпийских игр. Игорь, в честь Олимпийских игр. Я тебя поздравляю. Ничего, что помог. Поздравляю тебя с первым местом. Занять первое место среди одного участника — это дорогого стоит. Дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, друг мой?
1: Да, передаю привет всем, кто слушает радио DFM, всему Краснодару и тебе, всем.
0: Спасибо тебе огромное, Игорь, нам очень приятно. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам советую.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобильный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: «Легион». Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

бы вы ее не проводили, надеюсь, вы ее проведете вместе с нами под классную музыку. Меня зовут Женя Кротов. Огромный всем привет, друзья. Планы на этот час грандиозные, конечно. Какие иначе? Музыка и возможность выиграть наш подарок, наш мерч. Это случится уже совсем скоро. Главное, боритесь, не стесняйтесь. Ведь если пробуете, рано или поздно вам точно повезет. Ну, на самом деле, по личному опыту скажу, что многие не верят в то, что это возможно. Но и себя отсеивают тем самым. Вот, не стесняйтесь, боритесь. Уже скоро к этому перейдем. А пока послушаем Broken Strings, это Алан Уокер.

Это Хамали и Наваи у нас только что засветились. Ребята, которые на самом деле не выпускали чего-то громкого в последнее время, чтобы это залетело к нам в DFM ТОП-30, а нам уже завтра подводить итоги с 15 по столичному. Мы с вами здесь соберемся и начнем расставлять треки по своим местам. Надеюсь, вы обязательно придете, и мы сделаем это вместе. Но если что, актуальную таблицу смотрите у нас на сайте. Ну а на ближайшее время планы, как я уже и предупреждал, будем разыгрывать мерч. Уже скоро я здесь объявлюсь и скажу, ребята, звоните нам. Естественно, первый дозвонившийся и будет иметь шансы поборется за наш приз. Но если вы думаете, что все это делают моментально, нет, большинство сомневается, что это возможно. Так что попробуйте, возможно, вам повезет. Наш номер +7 495 956 1012. Запоминайте его заранее и ждите момент. Скоро я вас позову.

0: по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Когда купить машину, чтобы не встретить с бензином? Задачка.
5: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
6: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.

0: Чарта.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ну что, друзья, мы переходим к розыгрышу нашего мерча, который был обещан. Ну, естественно, у нас есть участница, и причем даже участники, ведь их двое, они едут вместе в машине. Это Мария и Алексей. Ребята, привет!
1: Привет, привет!
0: Ну что, рассказывайте, как у вас пятница проходит?
1: Ну, прекрасно, настроение прекрасное, едем по центру.
0: Ой, прекрасно, и по центру едете, нету пробок, да, еще пока?
1: Нет, нормально, все отлично.
0: Все отлично, это правильный настрой, будем надеяться, что у нас и в игре с вами пробка не образуется. Мы с вами пройдем эту игру с высоко поднятой головой в сторону победы. Итак, игра называется «Третий лишний». Я сейчас просто три слова вам назову. Они существующие, так вам скажу. И два из них объединены по какому-то признаку, а одно выбивается. Вам придется догадаться, что там такое. Вы готовы услышать эти слова?
1: Да, да, готовы.
0: Давайте. Первое слово — это Джибути. Вы знаете, что это такое?
1: Нет.
0: Я тоже не знал. Второе слово — это... Ну, давайте, Валуй.
1: Валуй — это камень большой.
0: Наверное. И третье слово — это Тувалу. Итак, друзья, вам сейчас предстоит подумать, какое слово может быть лишним из этих трех.
1: Видите, Тувалу?
2: Тувалу.
1: Тувалу. Почему? По какому признаку?
0: Что?
1: Ну, это? Мы считаем, что это слово Тувалу.
0: Не... как плохо слышно вас. Как плохо слышно.
1: Да, да.
0: Что-то связь в центре, да?
1: Валуй.
0: Валуй. Валуй, вы думаете. Что ж, давайте посмотрим, что там есть к чему.
1: Это слово, которое я знаю, да.
0: Да, вот, кстати говоря, что ж ты сразу не настояла, не насидела на своем, пока есть в автомобиле. Друзья, Джибути — это государство Восточной Африки. Валуй, синоним, но это не камень, честно говоря. Синоним — это, ну, может быть, и камень так называют тоже. Там, наверное, валун, подозреваю. А тут валуй. Синоним — это сыроежка вонючая. Ну, то есть, это гриб такой. Ну, и Тувалу — это тихоокеанское государство в Полинезии. То есть, соответственно, два государства название было, и один, ну, сыроежка вонючая. Так что, ну, не знаю. Я думаю, что люди, которые не смогли дозвониться и услышали, как вы проиграли, но я вам победу присудил, думают, что я здесь вонючий. Ну, ничего, я добрый. Поздравляю! Поздравляю с победой. Какие хорошие. Да, молодцы, ребят. Передавайте приветы.
1: Передаем привет нашим друзьям, которые уехали в Астрахань, оставили нам свой прекрасный дом. Татьяна, Виктор, привет.
0: Не возвращайтесь подольше. Да, идите грибы пособирайте, вон как раз найдете, может быть, валуй. Так, еще кому-то хотите передать или... Хватит.
1: Мы потом передадим.
0: Понял.
1: Анастасия, Дмитрий, они там вместе с нашими друзьями. Всех любим, обожаем. Вот. Ну, хватит.
0: Да, ну. Да. Ну что ж, ладно, хватит. Вам, естественно, приз. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать. Ну, а для остальных тоже призы. Просто нужно выиграть сначала. Дождитесь момента и участвуйте.
3: Реклама на Дифа.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцену 121 или звони 296570.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
7: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская 31, офис 414.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят.
2: выходит из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Пятница, любимая, 17 июля сегодня. Какие события? Давайте вместе и посмотрим. Сегодня отмечается день дарения подарков, друзья. Так что, если вы хотели подарить нам какие-то подарки, что ж, вот самое время. Почему не сейчас? Также сегодня отмечается день зеленых глаз. Если у вас такие, то вам уже и так повезло, как минимум, потому что это красиво. Ну и, конечно же, мы вас поздравляем. Еще сегодня отмечается день этнографа. Вдруг такие люди среди нас есть. Поздравляем. Вот это те, кто народности, там, этносы изучают. И еще сегодня Всемирный день эмоджи. Тоже хороший праздник. 12 лет, кстати говоря, а как будто бы уже немножко не модно общаться с помощью эмоджи, если это не гифка с каким-нибудь котиком. Всем привет, друзья! Здесь Жень Кротов. Продолжаем музыкой наслаждаться, пятницу отмечать и разыгрывать мерч. Скоро снова этот момент наступит. Не упустите!
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Титаниум, это Дэвид Гетта и Сиа, настоящие легенды. Работа тоже, конечно, временем проверенная. Друзья, если вы также хотите подобную музыку слушать, мы, во-первых, слушайте DFM, а во-вторых, напомню, что у нас есть интернет-станции по разным музыкальным направлениям разбитые. Залетайте, все найдете у нас на сайте dfm.ru или в наше мобильное приложение. Здесь же, друзья, вы скоро найдете возможность выиграть подарок. Я объявлюсь в эфире, скажу, звоните нам. Ну и первый дозвонившийся будет иметь шанс побороться за приз. Напомню, номер уже заранее. +7 495 956 1012. Будьте внимательнее, и вам точно повезет.
1: Реклама на DFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от

Для малышей с одного года Da Vinci Kids с заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще понятно? А они же уже деды.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме промо-экономов, количество товара ограничено. Подробности

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио.

Ну а теперь, друзья, если хотите побороться за наш мерч, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012. Такой у нас номер. Первый дозвонившийся, собственно, и поборется за мерч.

0: Начинаем бороться за наш мерч. Собственно, тем самым человеком, который, возможно, станет победителем, является Ваня Иван из Ростова-на-Дону. Привет!
1: Приветствую!
0: Ну что, как пятница, дружище? Рассказывай.
1: Шикарно, еду в пробках.
0: Это точно.
1: Солнечно.
0: Слушай, а в Ростове-на-Дону вообще много пробок?
1: Достаточно.
0: Достаточно, понял тебя. Приходится, да, испытать не самые приятные эмоции. Но ничего, сейчас мы их разбавим возможностью выиграть подарок. Надеюсь, ты справишься. Игра классическая, привычная. И я прошу назвать тебе какой-нибудь предмет.
1: Мяч.
0: Мяч, отлично. Футбольный, баскетбольный какой?
1: Футбольный.
0: Футбольный. Расскажи, пожалуйста, ты смотришь сейчас чемпионат мира?
1: Скорее, чем... Нет, чем да.
0: Ну, я понял. Ну, так, посматриваешь, да?
1: Ну, результаты по утрам.
0: Да, я понял, понял. Болеешь за кого-нибудь, скажи, пожалуйста?
1: Ну, я болел за Испанию. Ну, Лара, сейчас буду болеть за Аргентину.
0: А, так Испания же с Аргентиной играет вроде, нет?
1: Ну, вот как-то поменялось у меня решение.
0: Ничего себе. Аргентина слишком хорошо идет?
1: Ну, наверное, да.
0: Понял тебя. Ну ладно, посмотрим, кто выиграет. Давай посмотрим сейчас еще, выиграешь ли ты. Ты назвал футбольный мяч. Прошу прощения. Сейчас ты за 30 секунд назовешь мне, ну давай, 8 пунктов, как ты себя на предстоящих выходных сможешь с помощью этого мяча развлечь. Неважно, сколько варианты адекватные, главное, чтобы они не повторялись, ну и главное, чтобы мы во время уложились. Ты справишься?
1: Ну, постараемся.
0: Ну, а мы будем в тебя верить и будем за тебя болеть. Поехали.
1: Так, будем играть в футбол мячом. Будем
0: да.
1: играть в водное поло мячом.
0: Футбольным. Ну, давай.
1: Футбольным.
0: Так.
1: Почему бы и нет.
0: Да, например.
1: Будем играть в вышибалу футбольным мячом.
0: Да, да. Как раз.
1: Будем играть в горячую картошку мячом.
0: Тоже подходит.
1: Пионербол можно футбольным.
0: Конечно, конечно. Просто почеканить ради удовольствия. Так, еще.
1: Да, можно почеканить, можно просто им...
0: А ну-ка.
1: Недобно, недобно поиграть.
0: Да, например, кстати. Ну, давай последнее. Так прям все игры вспомнил. Ну, ты будешь ерунду какую-то называть, а ты... Отлично, отлично. Ну, хватит...
1: Можно просто поиграть на мяч.
0: Да, например. Слушай, по-моему, ты молодец. По-моему, ты знаешь, как развлечь себя, как развлечь других, а значит, ты уже победитель. Поздравляю. Давай, Вань, передавай приветы.
1: Так, передаю привет своей супруге.
0: Угу.
1: И передаю привет радиостанции DFM Ростов-на-Дону. У них сегодня день рождения.
0: О, мы поздравляем. Тоже поздравляем. Слушай, а вы с ним дружите?
1: Конечно.
0: Правильный мы. Мы тоже. Ладно, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребят, тоже хотите побороться за приз здесь вместе с нами? Да участвуйте, вам рано или поздно повезет. Далее встречается вечернее шоу. Юль Погодин, Попова, передавайте им привет. Я же на этом моменте желаю всем классных выходных. Прощаюсь до завтра, будем вместе завтра подводить итоги в DFM ТОП-30.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр» 54 54 54.
7: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: ИП Гостев ВН, НН 352-50-22-71-470.
11: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 5467. 748.
12: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.
16: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
17: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
18: Ди-Ньюс на ДФМ.
19: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 130 деревьев дополнительно высадят в Кремлевском саду Вологды. Барельефы памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны передали реставраторам Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 130 деревьев дополнительно высадят в Кремлевском саду Вологды. В Вологде продолжается благоустройство Кремлевского сада по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты подрядной организации завершили прокладку сети и приступили к обустройству тротуаров в парке. Особое внимание уделяется озеленению на территории пространства. Дополнительно будет высажено 129 деревьев. Ориентировочно благоустройство завершится осенью этого года. Всего в областной столице к 880-летнему юбилею будет отремонтировано, построено и благоустроено порядка 370 объектов. Барельефы памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны передали реставраторам в Вологде. В областной столице продолжаются работы по переносу монумента, известного в народе как «Зуб». Специалисты завершили демонтаж предмета культурного наследия – барельефа. В скором времени начнется разбор монолитной конструкции. Решение о переносе объекта культурного наследия регионального значения согласовано с Министерством культуры России. Сейчас на площади Революции продолжается благоустройство. Это одно из ключевых общественных пространств, которое благоустраивают 880-летию Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
18: Ди-Ньюс.
20: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагор, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже стучу по арбузу, когда его покупаю, и тоже предпочитаю без косточек, но ем с косточками. Мы такие раз, наверное, с много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 17 июля 2026 года. Пятница. Сегодня, между прочим, день рождения нашего генерального директора Любовь Маляревской. Поаплодируем.
2: Поздравляем.
1: Красавица невероятная и умница, между прочим, тоже. Так, а день зеленых глаз, день дарения подарков, день основания авиации ВМФ РФ, день этнографа, также всемирный день эмоджи сегодня, день рождения Диснейленда. Ну, в общем, мне кажется, все мы мечтали отправиться в Диснейленд, но большинство так там и не побывало. Так, еще Андрей Налива. Вот что-то это означает. Налив озимых. Ну, наверное, это важно для кого-то. Так, еще сегодня день странных запахов. Странных запахов. Поэтому мы решили спросить у вас следующее. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Ну, у меня несколько вариантов. Вот первый вариант, это я люблю запах зажженной спички. Вот когда вот спичку зажег, вот, и она уже прогорела, вот этот запах мне очень-очень импонирует.
2: Даже скорее потушенный, наверное.
1: Да, еще я люблю запах, когда укладывают асфальт.
2: Вот,
1: да, мне он очень нравится, я не знаю почему. Вот. И еще очень люблю запах пятиэтажки. Вот, это когда заходишь в пятиэтажку, там пахнет одновременно, значит, кошками, жареной картохой и подвалом. Вот эта вот смесь, она меня как будто сразу в 90-е отправляет, когда мы сидели у подвала на этих батареях, вот, и это было наше такое тусовочное место. Просто других не было. Вот, Дмитрий.
2: Мне нравится запах погреба. Ты знаешь, вот это какая-то смесь
1: сырости.
2: Сырости, холода и вот этого вот
1: гнилой картохи.
2: Прелых овощей или фруктов. Вот
1: да, кстати, классный запах тоже. Вот он необычный, странный, но классный. Купил бы себе духи с запахом погреба?
2: Я не уверен, что я хотел бы пахнуть этим ароматом, но вот чувствовать его вот для меня прям не то чтобы услада, но наслаждение определенное есть.
1: Ну что, друзья, обязательно пишите, какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что, и мы с удовольствием зачитаем какие-нибудь интересные варианты. Координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам выдали астрологи сегодня по поводу конкретно этого лунного дня. Это четвертый лунный день, с утреца он, в общем, стартанул, и прям красненьким отмечено неблагоприятный день. Имейте в виду. Значит, вообще вот этот период как-то очень много ограничений. Суета сейчас главный враг. Как гласит народная мудрость, тише едешь, дальше будешь. Что нельзя делать четвертый лунный день? Рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сейчас слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту. Игнорировать знаки тела. Впутываться в клубок интриг, споров и сплетен. Размотать его потом будет крайне сложно. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас каждый должен идти самостоятельно. Совершать траты под влиянием эмоций. Купленное в порыве страсти быстро разочарует. Ну, зато момент же будет этот, когда вот страсть... Может быть,
2: да
1: ей все-таки
2: позволил
1: лучше
2: вот это вот
1: отдаться. Так, что можно и нужно делать четвертый лунный день? Анализировать пройденный путь, проявлять дипломатию и мягкость. Вода точит камень не силой, а постоянством. Укреплять свой внутренний стержень через медитацию, чтение мудрых книг. Наводить порядок в мелочах. Вот хорошо разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Может быть, телефон, наконец, почистить, да? Лишние фотографии удалить, там, какие-то уже отжившие контакты удалить тоже. Взвешивать каждое слово, необходимое в этот период. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. И, важно, четвертый лунный день наполнять дом ароматом выпечки и уюта. Этот лунный день благоволит домоседам. Вот, поэтому пирожочки там, все вот это. Ну, если уж в конце концов не можете с пирожочками справиться, пельмеши себе отварите, хорошо. Так, ну что, о том, что нас ожидает завтра, это будет пятый лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: Ну, давайте, Дмитрий, напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Друзья, какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Я люблю вытаскивать свой старый мобильник-раскладушку и нюхать его. У меня это ассоциация с детством, со всем самым ярким и лучшим. Жженых спичек и краска вне конкуренции. А скошенная трава — это вообще классика. Кстати, даже бывает часто в парфюмерных композициях. Из кулинарных странных запахов вот лучше всего запах жареного лука.
1: О,
0: просто
1: кстати,
0: обожаю,
1: да,
0: как пахнет жареный лук. Мало кто любит, пишет нам Елена, но вот я лично просто обожаю. И обычно меня критикуют за это мои родственники, что вот, фу, у тебя с жареным луком так воняет. А мне нравится. Знаете, я люблю запах побелки и мокрого бетона. Петрикор. Петрикор — это запах после дождя. Так, и еще запах мокрых прелых листьев. Вот когда в октябре все начинает гнить, вот этот запах вызывает у меня просто невероятный восторг. А я люблю запах новых капроновых колготок или чулочек. Вот сразу из упаковки вытаскиваешь, нюхаешь, просто блаженство какое-то.
1: Василий пишет, что у него запах угля напоминает ему детство, запах паровоза и вокзала. Анечка обожает запах метро, кстати, там действительно какой-то специфический.
0: Приятный
1: такой, да, запах. Марина пишет, что это побелка на русской печи именно. Там, видимо, какая-то особенная. И запах сварки — это Роберт его отмечает.
0: Запах деревянных шпал на железной дороге напоминает мне лето у бабушки, потому что она жила возле ЖД. Запах резины, колес, баскетбол, мечей, запах бензина, запах подвалов и метро, запах спичек. Значит, когда слышу от подруг, у меня кондиционер слишком мылом воняет, мне как раз он нравится. Всегда спрашиваю все явки и пароли. И для постельного белья даже купила парфюм с запахом мыла. Обожаю, когда пахнет мылом, потому что это запах чистоты. Подушечки лапок моего песика. Они пахнут печеньками из топленого молока. Интересненько.
1: У вас домашний какой-то песик.
0: Ну, естественно, не на улице. А ты что хочешь?
1: Не, написали, вот запах мокрой собаки после ливня. Прям бывают и такие любители.
0: Такой специфический. Запах сухих белых грибов. Вот, кстати, а как они пахнут, сухие белые грибы? Ну, они отличаются от обычного. Вот свежий гриб, он всегда отличается от запаха сухого, да. Это так и есть. Весенний ветер после долгой зимы. Страницы старой книги. И вы знаете, когда запыленно-лаковое деревянное покрытие, оно так специфически пахнет, очень приятно. Запах старой пудры и старой помады. И еще старющего шипра, который уже и цвет свой поменял, но все равно пахнет детством. Также запах сырости, подвал, баня, запах книг библиотеки, запах криозота железной дороги, особенно летом в жару. И запах краски в подъезде. Вот еще краску, когда делают ремонт, очень приятный. И, кстати, мне тоже нравится, знаете, запах новой квартиры. Вот когда ты входишь именно в новую квартиру, там такой запах специфический. Вот когда еще ремонта нет, ничего, и ты вот просто получаешь от коробки ключи. Такой специфический запах, очень приятный. Ну, может быть, это просто запах того, что ты смогла. Так, ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать эту тему и в ближайшее время, кстати, поиграем.
1: Да, у нас ветер, чувствуете запах нашей игры методом тыка. Уже здесь, звоните 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
2: Реклама на DFM. Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности.

0: кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник. По вашим размерам вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: слушателя. И кто здесь?
1: Вместе с нами Екатерина, которая специально в городе Владимир нашла пробку, чтобы постоять в ней и проверить свою интуицию в нашей игре методом тыка.
0: Екатерина?
2: Да, здравствуйте.
0: Мы рады вас приветствовать. И, конечно же, в этот пятничный вечерочек предлагаем не думать вообще. Вы готовы?
2: Да.
0: Нужно подключить исключительно интуицию и доверять ей. Поехали. Правда, что у птицы киви нет хвоста, нет крыльев?
2: Нет.
0: Правда, что территориально Зеландия делится на новую и старую?
2: Нет.
0: Правда, что мера длины вершок равна длине большого пальца?
2: Да.
0: Правда, что тунец всегда плавает с открытым ртом?
2: Да.
0: Правда, что образование пузырьков в шампанском называется перляж?
2: Нет.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект. И напоминаем, что три нужно, как минимум три ответа правильных дать, чтобы получить наш подарок. Поэтому мы дадим вам возможность один ответ исправить.
2: Ну, птица.

0: Лучше киви давайте. Первый, который.
1: Ну, давайте.
2: Киви? Да? Ну, хорошо. Давайте, конечно. Да,
3: попробуем,
2: пожалуйста.
3: Попробуем.
2: Да. На старт, как говорится, внимание, марш для нашего искусственного интеллекта.
4: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Ну, получилось 3.
3: Катерина,
2: да,
3: молодец.
2: Получилось. Все, давайте правильные ответы озвучим. Правда, что у птицы киви нет ни хвоста, ни крыльев, да. Правда, что территориальная Зеландия делится на старую и новую, нет. Правда, что мера длины вершок равна длине большого пальца, нет. Правда, что тунец всегда плавает с открытым ртом, да. И правда, что образование пузырьков в шампанском называется перляж, да. Мне, правда, кажется, что все-таки Катерина, правда, на первый ответ, вопрос правильно ответила. Как раз первые два у нее были правильные ответы, а потом пошли ошибки. Но вы, Дмитрий, видимо, решили все-таки как-то помочь Екатерине забрать нашу кружку. И тут уже, видимо, не важно, как вы ответили. Поэтому аплодисменты.
1: Мы отмотаем пленку назад, все еще раз прослушаем.
2: С парнем? На что спорим?
1: На что спорим?
2: Я прям поспорить с тобой могу.
1: Да ладно, готова?
2: Я следила внимательно, еще думала, как Екатерина круто идет. Екатерина, вы помните, что вы сказали что на это «да»?
1: На первый вопрос, вы помните?
0: Мне кажется, нет. Я сказала, что нет. Я не поверила. Ну, я подумала, что все-таки у нее есть и крылья, и ноги.
2: Да? Ну ладно, тогда значит действительно 3.
1: Екатерина, заслуженная победа. Заслуженная в любом случае.
0: Спасибо.
1: У вас теперь есть наша фирменная кружка.
2: А я думала, это подруга твоя. Думаю, мало ли.
1: Я ее так тащу,
2: вытягиваю. Тащишь, вытягиваешь.
1: Каждый, кто слушает радио DFM, наш друг, наша подруга.
2: Это правда. Да, и тем более в пятницу нельзя человека оставить без кружки. Так, кстати, 10 секунд еще есть на привет и поздравления.
0: Ну, привет всему городу Владимиру, всем, кто сейчас едет в Суздаль на концерт Мацуева, всем привет.

0: реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
17: АО Альфа-банк 6+.
18: А дальше тусовка
19: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Ля, погон! Погон! Погон!
1: А мы напоминаем, у нас сегодня пахучая такая тема.
2: Ароматная. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Обсуждаем именно это.
1: Запах больницы, запах сухих опавших листьев осенью, запах во время глажки постельного белья. Запах хозяйственного мыла, старого такого, знаете, как раньше было, коричневый такой брусок. Запах свежего асфальта, деревянных шпал, мокрой вечерней земли. Запах тайского дуриана. Вот, все говорят, что он страшно воняет, а мне прям нравится, нет слов. Поточенный карандаш пахнет, как трубочки шоколадные, как в детстве. Ты помнишь, как пахнет поточенный карандаш?
2: Ну, я представляю, как пахнут сладкие трубочки, но мне кажется, там вообще...
1: Ничего общего.
2: Абсолютно, да, разные
1: да. запахи. Я забыла, как пахнет карандаш, честно говоря, давно не точила. Так, моего кота, аромат леса хвои, запах, когда выливаешь раскаленное масло. Так, еще у нас в городе есть маслоэкстракционный завод. Так вот, я одна из тех немногих, кому безумно нравится этот запах. Что-то вроде запаха семечкового жмыха, по ощущениям. Запах новых шин и хозяйственное мыло, кстати, опять встречается. Вот некоторые тут пишут об этом. Дальше. Запах кожаных перчаток. Очень-очень нравится. Прям готова сидеть и нюхать. Запах брызг волн на морях. Ну, знаете, это как раз всем нравится. Тут вот не это самое. Я люблю нюхать поганки. Они так ярко пахнут всегда. Такой приятный запах. Есть, конечно, их нельзя. Вот понюхать почему бы и нет. Что еще?
2: Константин пишет, это из неожиданного. Запах рыбного магазина. Прям вот ему очень нравится. Еще нравится запах работающего принтера. Это запах теплых чернил на бумаге. Прям обожаю. Распечатываю документы, втягиваю этот аромат. Нравится бензин на заправке. Я бы к этому добавил редкий запах полностью заправленного бака.
1: Вот, кстати, очень самое необычное сообщение, которое сегодня пришло, звучит так. Запах и вкус газеты. В детстве ела сканворды папы. Когда смотрел там, где их оставил, не находил, то искал меня, прячущий где-то с газетой во рту. По идее, до сих пор нравится. Честно говоря, прям тащусь.
2: Грыз гранит науки, как говорится.
1: Необычная история, это точно. Запах подходящих электрички. То есть запах уходящей электрички, видимо, не нравится. А вот подходящий, да. Очень люблю запах вокзала. Один раз даже пришла туда с подружкой, просто сидели и нюхали вот этот запах растопки зимой. Но это когда, видимо, еще поезда с растопкой были. Вот такой приятный, специфический запах. А сейчас же все на электронике, поэтому, мне кажется, они так уже и не пахнут. Запах хлорки. Вы знаете, обожаю этот запах. Меня никто не понимает, но я обожаю, когда дома пахнет хлоркой. Для меня это запах тоже чистоты. Уксус. Мне всегда нравился этот запах. В детстве однажды хотела понюхать, а тогда такие были плотные крышки, которые не откручивались. Надо было снимать с горлышка. Я зубами потянула, уксус плесканул, он обжег мне весь язык. Я несколько дней при родителях не открывала рот, чтобы они не заметили, но все равно люблю этот запах всю свою жизнь. Специфически ничего не скажешь. Ну что, друзья, мы собираем самые странные запахи, которые вам нравятся. Обязательно пишите.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений 965-115-5115.
1: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: пиши в эфир Радио ДФМ в Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха +19, ночью опустится до +12. Завтра также ожидается ясная погода до +26 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
12: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
11: Курс авто 20-20-12.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Продолжаем. Ну, в общем, не КВН, но что-то продолжаем однозначно. Например, обсуждение нашей темы.
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Давайте поаплодируем Дмитрию Попову, который, да, понимаете, должен как-то получить удовольствие от сегодняшнего дня, потому что завтра день у него будет груз.
1: Ах, вот вы к чему клоните. Ну, отчего же? Не факт. Нас ждут футбольные выходные, напомню вам. Завтра состоится матч за суперкубок между командами «Спартак Москва» и...
0: «Зенит Санкт-Петербург».
1: Не хотел произносить, но хорошо, что вы помогли.
0: Да, да. И на самом деле, конечно, здесь нам легко было с Поповым определиться, кто за кого болеет.
1: Без вариантов, конечно. Слишком
0: легко, да. Вот с воскресенья мы, конечно, немножко помучились, поэтому я все-таки взяла Аргентину, а Дмитрий взял Испанию. Или хочешь, бери Аргентину.
1: Да ну все, уже решили, что за одной
0: мне
1: Испания.
0: Все равно.
1: Будет
0: это,
1: так.
0: Это в случае с «Зенитом» мне не все равно, а вот здесь...
1: В этом случае, конечно, мне тоже.
0: Да, а вот там вот как раз можешь брать все, что хочешь.
1: Ну ладно, все.
0: Все. Уже определились.
1: Уже, да, договорились, забились. Напомню, что в воскресенье состоится финал уже, наконец-то, чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Начало в 22:00.
0: Ну, а пока еще по теме нашей. Какая тема у нас?
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Нравится запах новых вещей. Мяч, обувь, игрушка, запах от горящих листьев осенью. Ой, да, такой классный запах. Запах пруда, проезжая мимо на машине. Запах своего малыша, грудничка. Тоже вот такое сообщение есть. Запах солидола, жженого кирпича, новые обуви, хозяйственного мыла с запахом резины, если такое. Кожаные куртки, мокрого асфальта, пилорама, опилки, коровник, ферма, запах леса, новой машины, травы с рассадой. Не выношу запах бензина и газа. Ну, здесь вам повезло, последнее время. Так, некоторые понюхать не успевают. А мне нравится запах, когда в подъезде помыли пол. Только не новые подъезды с кафелем, а вот где бетон. Еще нравится запах дегтярного мыла. Я его просто ненавижу. Вот если я ненавижу какой-то запах, то это запах дегтярного мыла, честно. Потому что это отвратительно. Особенно, так, запах мужа. Вот такое сообщение у нас.
1: Странно вообще-то.
0: Ну, почему странно?
1: Ну, обычно, знаешь, говорят, что на подсознательном уровне ты выбираешь себе пару именно человека по запаху.
0: Нет, а
1: в том
0: тут как
1: числе.
0: Раз человек говорит, нравится запах мужа.
1: Так, я думаю...
0: Ты что? Мы выясняем. Все логично. Все логично. Нравится. Мы же не про не нравится сегодня не говорим, Дмитрий. Вы чего?
1: Мы такие запахи упоминаем, которые, ну, действительно специфические. Вот возьми этот
0: запах. Ну, знаешь, мне запах ее мужа тоже не нравится. Понимаешь? Ты такой странный. Я его знать не знаю. Конечно, он мне не нравится. Специфический запах. Она его знает. Она вот как раз и любит этот запах. А я вот, честно говоря, никогда не восторгалась запахами чужих мужиков. Итак, что у нас еще? Нравится запах новой машины. Каждый раз пахнет по-разному. Так, и еще запах звездочки. Ой. Точно, такой запах специфичный. Запах жареной картошки с луком. Это вкусно. Uh-huh. Запах свежих купюр. Ой, ну кто сейчас нюхает уже купюры? Вот, кстати, это неправильно, я вам уже много раз говорила. Обязательно снимайте себе наличку. Обязательно снимайте. Это важно. Потому что энергия денег, она вот на карточке не циркулирует. Она циркулирует в материальном носителе. А материальный носитель — это денежка. И чем больше вы, знаете, так трогаете, перебираете эти
1: нюхайте,
0: купюрки,
1: может быть,
0: даже нюхаете, да, тем вы, скажем так, притягиваете к себе денежную энергию. Поэтому это важно. Вот, может быть, у вас нет денег, так вы сейчас исполните это и появится. Так, что еще есть?
1: Так, из такого необычного — запах книги, но не новых страниц, а именно старый библиотечный запах. Запах старого холодильника, который только что разморозили, и запах новых шин в автомагазине.
0: Вот, кстати, автомобилисты тут подошли. Запах выхлопных газов с грузовых машин и запах пороха от сгоревшей петарды. Петарды. Вот, я даже не знаю, как это пахнет, честно. Я вообще не трачусь на это, друзья. Я считаю, что вот Новый год, например, все покупают себе там петарды, фейерверки, а я особенный кайф ловлю от того, что я смотрю, как другие жгут деньги, а я любуюсь бесплатно.
1: Это как раз запах денег, вот этих
0: да, потраченных. Да, и вот в этот момент я прям чувствую какое-то особенное удовольствие. Я думаю, вот, интересно, сколько там денег потрачено было, а мне бесплатно, да. А то, что поджигать самостоятельно, я, например, вообще никогда не поджигала, даже свое было бы. Ну, то есть страшно мне, например, просто. Ну, это не безопасно, у меня руки из попы растут. Вот, поэтому не понимаю вот трат в данном случае. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, и в ближайшее время у нас будет луноход, мы вам расскажем, как завтрашний день правильно прожить.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас привет вам от астрологов. Что они говорят нам по поводу завтрашнего дня? Все-таки суббота. Вот день, как говорится, счастливый уже сам по себе. Тем более летняя суббота. Обещают, что будет теплый. Но вот у астрологов по этому поводу, как всегда, свое мнение. Поэтому мы сейчас его и озвучим. Пятый лунный день у нас стартует в 9:37 утра. И это означает следующее. Главным символом пятых лунных суток является единорог. Что это означает? День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового, лучше покончите со старыми делами, займитесь планированием дальнейшего будущего. А где же здесь тогда решительность и смелость? Не, главное, ничего нового нельзя, но при этом будь решительным и смелым.
2: Можно быть смелым, завершить старое.
1: Ну, может быть. Если вы человек легкомысленный, то для вас пройдет тяжело. Все, Попов. У нас суббота будет так себе. Необдуманные решения оборачиваются против человека. Поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным людям день принесет удачу. Также сегодня, завтра можно не бояться быть открытым и искренним. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось поплакать, не стесняйтесь, дайте волю слезам. Если вы увидели себя плачущим во сне, это знак того, что все хорошо. Жить все наоборот, да? Но это, опять же, сон. Если вы завтра после утречка будете все еще спать, вот, то тогда, может быть, что-нибудь увидите. А так это следующая ночь. Ну, там, в общем, не это, а вообще субботно-воскресенье, да. По поводу любви. Отстаивать свои принципы – это хорошо, но не будьте вспыльчивыми, агрессивными по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. По поводу работы. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры не будут удаваться. Финансовые вопросы и операции с недвижимостью лучше отложить. С начальством пререкания не вступайте. Слава богу, если завтра у вас выходной.

0: продолжаем разговор. Ну и, конечно же, друзья, мы сегодня обсуждаем тему.
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Запах подвала. Кстати, популярный сегодня ответ. Вот запах картошки в земле. Вы какую ее понюхали? В земле. Ну, в смысле, наверное, просто вытащили. И так вот, как она пахнет. И вообще, земляная сырость, свежая печать, все это мое. Запах непередаваемый, когда выходишь из самолета в любой стране. Влажность, море, ветер, просто чистый кайф. Запах морозного белья, занесенного с улицы. Увы, остался далеко-далеко. В настоящем зиме уже не такие морозные.
2: Ну, не знаю. В этом году у нас как...
0: или она снежная была.
1: Снежная.
0: Да. Запах мокрого шифера, если кто помнит такой материал, асфальта после мелкого дождя и запах свежей штукатурки. Запах свежепокрашенного подоконника. Новый резиновый меча, теплые спящие собаки, тополиных почек, морских водорослей, дым каменного угля в морозном воздухе, нового нестированного ситца. Запах потертой кожанки. Вот такое тоже. Вы знаете, а я люблю запах чеснока и соленой селедки. Вот это все прямо прекрасно. Так, еще. Люблю, как пахнет водоэмульсионка. Согревающие мази мятные. Китайский запах от шлепок. Бульон из курицы как пахнет. Обожаю, могу нюхать все время. Запах извести, особенно если обдать кипятком стенку, покрашенную известью, и глиной, если тоже обдать кипятком, и очень-очень приятно пахнет. Также я люблю запах клопов, которые в малине живут.
1: А, у них там такой есть, да, специфический.
0: Ой, какой-то он такой.
1: Причем главное... вот ни с чем не перепутаешь.
0: Да,
1: его.
0: И потом самое главное, что он же во рту у тебя проявляется.
1: Вот если... Да, вдруг...
0: Ну ты же, понятно же, что он так чаще всего и происходит. Понимаешь? Запах нового ноутбука или телефона из коробки, запах опилок.
1: Запах воздуха, вырывающегося из прохудившегося зеленого шарика.
0: Ого.
1: Вот так вот
0: неожиданно. Это прямо что-то от пятачка. Запах, который проявляется при клажке белья, типа ткани нагретой, раскаленного утюга и так далее. Запах замазки – это самый божественный запах детства. Замазка – это белая вот эта штука, которой мы полились, что сделали ошибку. Я никогда такой ерундой не занималась, если честно. Хотя у меня была замазка, но я всегда аккуратненько лезвием, потому что мне надо было, чтобы было прям идеально. А замазка – это уже все, это палево. Ты действительно там ошибся. Как-то это вот не моя история была. Запах сероводорода. Яйцо сильно вкрутую, вот когда вот прям очень-очень приятно пахнет. Так, дальше. Дымок от потушенной спички, от ручки паста пахнет интересно. И запах мокрого цемента. Я люблю запах сыра с голубой плесенью. Не все любят, а я обожаю. Нового полиэтиленового новогоднего пакета из детства с мандаринами и конфетками. Так, ну запах бензина здесь очень многие вспоминают. Хорошо, что еще помнят. Так, запах канифоли при пайке. Кстати, да, потрясающий запах. Еще помните пистоны, как пахли? Пистоны тоже приятный запах. Мох, запах спиленного дерева.
1: Запах железа, когда его режут болгаркой, запах жженой резины, прям как вот на Формуле 1, это Ольга пишет. Анна, нравится запах свежей говядины. Перед покупкой обязательно прошу, чтобы понюхать. И Ольга пишет. Запах потушенной свечки, маркера, жженой спички, аптеки и губки для обуви.
0: Ну, в общем, друзья, тут, конечно, очень много самых странных запахов. Даже захотелось некоторые как-то понять, узнать, понюхать. Вот. Ну, а пока мы будем, собственно, играть. У нас же игра впереди.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Почувствуйте запах победы, если дозвонитесь 8-495-956-101-2.

0: полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходит из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
9: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Вместе с нами кто?
2: Элита из города Краснодар. Элита, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Ну и мы решили сегодня с вами поиграть. Кто-то из нас будет, собственно, составлять вам компанию. Выбирайте напарника.
2: Угу. Юля Погода, Дмитрий Попов. Кто? Элита.
3: Дмитрий.
2: О, отлично.
1: Ну давайте,
2: прекрасный
1: Дмитрий.
2: Выбор.
1: На старт, внимание, поехали.
2: Так, Элита, первое слово. Смотрите, в футболе есть, в волейболе. Спортивная что?
3: Арена.
2: Нет, люди, людей много.
3: Форма, нет, что, вот, людей много.
2: На работе говорят, мы с вами, а вот одна семья, одна.
3: Команда.
2: Да, в школе подходит к нему, чтобы посмотреть, в каком кабинете какой урок.
3: Журнал, центр, расписание.
2: Да, расписание. Расписание. И последнее. Человек, который развозит деньги, забирает их из кассы и везет их в банк.
3: Интерпатер.
2: Да.
1: О, супер, молодцы.
2: Элита.
1: Отлично, еще половина времени осталось, все сложилось идеальненько, но Элите там подсказывали, я слышала, там кто-то сидел шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Все было.
3: Первое, да, первое подсказывали, да, честно.

0: Ну тогда всей команде аплодируем уже.
1: Нашей поддержки, да, и команде как раз первое слово.
0: И что мы отдаем?
1: Отдаем самое дорогое, что у нас есть. Одно из самых дорогих вещей — это фирменная кружка Радио DFM.
0: А вот самое дорогое действительно — это наши 10 секунд эфирного времени на привет и поздравления.
2: Хочу передать привет всем городу Краснодару, Москве тоже, кстати, да, там всем близким друзьям, ну, короче, всем. И DFM, конечно, у меня просто с DFM только города Краснодар связано вообще очень много всего. Я тут и с бывшим мужем познакомилась.
0: О!
2: И вообще DFM родила. И, короче, да, много чего. Вот, меня уже тут на нашем DFM знают. Вот, но к вам дозвонилась в первый раз вообще, и это очень круто. Прямо классно.
0: Ну, будем надеяться, и не последний.
3: Есть, есть контакт.

Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте Geely-Defismotors.com.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: А поехали всей семьей.
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что

0: on DFM.
1: Друзья, прямо сейчас мы, собственно, с вами обсудим некоторые интересные факты. Пожалуйста. Сильный загар повреждает кровеносные сосуды до такой степени, что на них восстановление нужно от 4 до 15 месяцев. Поэтому, друзья, обязательно СПФ-очка. Обязательно. Производители утверждают, что наклейки на фруктах съедобные. Клей также безвреден для организма. Поэтому вот если вы видите, например, яблочко, да, с наклейкой, вы можете вполне спокойненько, ну, так вот слопать это без проблем.
2: Я попробовал, кстати, ради эксперимента. Серьезно, на яблоке. Невкусно.
1: Да. Так, дальше. Значит, хурма помогает замедлить старение клеток в организме человека. Если кислород исчезнет на 5 секунд, все здания из бетона моментально превращаются в пыль. Ну, надеюсь, нам это никогда не увидеть вообще. Не узнать, как это на самом деле происходит. Каждый год Эверест подрастает на 4 миллиметра. Вот видите, Эверест подрастает, а мы стаптываемся. Также по статистике женщины извиняются на 30% реже, чем мужчины. А я знаю даже, почему это происходит. Потому что, ой.
2: Не виноваты?
1: Ой. Да, пожалуйста, ради бога, ну, извините, да, все. Знаете, легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Так, размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. Правильная осанка повышает уверенность в себе. Практика медитации хотя бы 5 минут в день способствует укреплению нервной системы и иммунитета. Ленивец плавает втрое быстрее, чем передвигается по суше и может задерживать дыхание на 40 минут. Ну, правильно, он просто лег в воду, да, и лежит. Нормально там как-нибудь вынесет куда-нибудь.
2: Меня, река.
1: Река, да-да. Изначально серьги были мужским аксессуаром, чтобы вы знали. Кстати, пираты монетку там держали в ухе. Вот для чего, Дмитрий?
2: Да я знаю, это как, вроде как откуп, да?
1: Это не откуп. Это если он помрет где-нибудь, его похоронят на эту монетку. Uh-huh. То есть вот это вот как-то так было заведено. Ченосиликофобия, страх перед пустым бокалом. Например, ну, вы понимаете, просто перед бокалом, да. Люди с этой фобией чувствуют себя неуютно, когда их бокал пуст. Вот интересно, как они себя чувствуют, когда бокал наполовину полон или наполовину пуст? Вот как? Смех во время щекотки – это паническая реакция организма. И цветы сирени придают успокаивающий аромат, который помогает снять стресс. Поэтому если вдруг вы чувствуете себя неуютно, надо нюхать сирень. Ну, хотя бы сушеную. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. А это наша фирменная суперкрутая кружка DFM.
0: It's showtime. Pago! On DFM.

0: значит, нам сообщение, какое не ждали, друзья. Честно, я даже задумалась. Добрый день, дорогие ведущие. Нужно прийти к какому-то вердикту, компромиссу. В пятницу вечером транслируете вы и передача «Поле чудес» практически одновременно. Подскажите, как нам найти середину? Не слушать же и смотреть одновременно.
1: Я даже не знаю. Конкуренты мы здесь или нет.
0: Я бы, вот сектор приз на барабаны. Я тоже, как и все вы, вот мне кажется, не было ни одного человека, который не расстраивался бы в тот момент, когда не играли в суперигру.
1: О, вообще!
0: Просто. Это такое предательство, честно. Я просто говорю, суперигра, ну как вообще можно отказаться? Нет, я беру подарки.
2: Я беру пылесос.
0: Я беру свой пылесос.
2: И вот этот микроволновка.
0: Вообще, просто смотришь, думаешь, ты чё? Ты чё нас подводишь? Алло! Представляешь, да? Вот так. И мне кажется, каждый из вас орал, когда вот две шкатулки, левую бери, левую, или правую, в зависимости от того, какая нога стукнет.
1: Там приз брать или не брать.
0: Нет,
1: приз.
0: А вот это тоже было обидно, когда деньги. Что? Какие деньги? И я помню, смотрю, взрослые сидят на полном серьезе и говорят, да пусть деньги берет, типа сейчас ему ерунду какую-то. Какие деньги? Вы чего? Это же сектор приз, надо же посмотреть, что внутри. Ну, конечно, когда они там уже жестить начали с луком, там, со всеми остальными,
1: с ананасами,
0: там, честно говоря, как-то грустно было, вот за людей обидно. Ну, то есть, ну, я вот не смогла бы так. Это, знаете, все равно, что ты говоришь человеку, к примеру, мы тебе на день рождения подарим собаку, да, и дарят игрушечную собаку, например. Ну, вот из этой категории. Или я решил подарить тебе машину, и машинка вот эта, вот, знаете, такая моделька. Ну, то есть... Ну, как-то нельзя разочаровывать людей.
1: Конечно.
0: В их ожиданиях.
1: Так что, если у вас был выбор смотреть «Поле чудес», то вы ничего не потеряли. Мы сейчас с вами поговорили об этой программе.
0: Да, так что практически как будто бы и там, и там. Да. Значит, что у нас за тема была?
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Запах школьного спортзала. Не могу понять, что это именно. Может, резиновые канаты или мячи. В общем, просто сумасшествие не надышаться. Терпеть не могла этот запах.
1: Там раздевалки по-особенному пахли.
0: Все воняло. Нет, особенно этого козла не могла наблюдать просто. Вообще я не понимаю, почему я должна с детства была учиться раздвигать ноги перед козлом. Я вот правда не понимаю. Искренне. Ну, правда. То есть и надо было еще перепрыгнуть в этом положении. Ну, вот как-то.
1: Вот как раз перепрыгнуть через него, это хороший навык. Ну, чтобы он раз и остался вообще в месте, перепрыгнуть... а ты полетела бы дальше.
0: Да, понимаешь, это как раз вот психологически правильно они, конечно. Ну, почему надо обязательно... Ну, ладно, не будем об этом. То есть можно же просто перепрыгнуть. Ты, кстати, хорошо прыгал через козла?
1: Да.
0: Да?
1: Да, конечно.
0: А я
1: бегал,
0: знаете...
1: прыгал, замечательно. И по канату залезал. Быстрее всех.
0: А я, значит, я бегу, а там же еще такая фигня, и я вот на ней так встану и боюсь. Вот так вот руками обхвачу этого козла и думаю, нет, все, это не для меня.
1: Обнимашки все-таки твою.
0: Никак, вообще никак. Так, дальше, что еще у нас есть?
1: Запах деревни особенный, прям запах холодного металла. Отмечают запах старого фена, ну это какая-то такая прям особенность, видимо, из детства, возможно. Запах свежей прессы, запах новой кредитной карты. Вот, мы променяли запах живых денег на запах новой кредитной карты.
0: Кредитной, слово кредитное уже звучит как будто бы не хорошо, если честно. Запах на рынке в Таиланде не всем заходит. Ну да, потому что там как раз и пахнет этим дурианом.
1: Дурианом, да.
0: Запах кошачьих консервов нравится не только моей кошке, но и мне. Запах сушеной рыбы. Ой, рыбка сушеная, хорошо так пахнет, хорошо, конечно. Так, друзья, давайте прямо сейчас определим, кто у нас сегодня заберет подарок. Ну мы так одновременно с Дмитрием решили, что это все-таки человек, который написал запах и вкус газеты. В детстве ела сканворды папы, когда смотрел, где их оставить. Не находил, то есть кал меня прячущую где-то с газетой во рту. По идее, до сих пор нравится, прям тащусь.
1: Прям мы не могли не отметить это сообщение.
0: Это, знаете, сразу вспоминается фильм «Гараж». Я гарантирую вам заворот кишок. Да, у него будет заворот кишок. Знак протеста. Так, ну что, друзья, отдаем подарок.
1: Это наша фирменная кружка, поздравляем.
0: И, конечно же, друзья, желаем вам самых классных выходных. Пусть все пройдет так, как вы хотите. Пусть понедельник будет о чем вспомнить, наработки уже сидеть будет так полегче. Будьте жить этими воспоминаниями приятными, которые подарили вам эти дни. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: данным Яндекс.Погоды, в Вологде ясно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью опустится до плюс 12. Завтра также ожидается ясная погода до плюс 26 градусов, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
5: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Мам, мне было не страшно.
2: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Мурал Христофора Леденцова обновили в Вологде. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Мурал Христофора Леденцова обновили в Вологде. Новое изображение, увековечившее память мецената на здании Вологодского государственного университета, нарисовал известный вологодский художник Олег Иванов. Портрет Христофора Леденцова появился на здании ВАГУ в июне 2023 года в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад». Обновление мурала стало частью благоустройства Вологодского государственного университета. В рамках комплексного обновления отремонтировали также общежитие номер 8, модернизировали стадион «Политехник» и обновили фасад корпуса на улице Ленина, 15. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Мероприятие состоится 1 августа в рамках всероссийского фестиваля «Вологда Фолк». Свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. В гастросезоне посетители фестиваля смогут познакомиться с классическими блюдами вологодской кухни и интерпретациями северных рецептов. Блюда будут выполнены с акцентом на местные продукты. Вологодское масло, сыр, дикосборы, рыбу из северных рек и ягоды. Фестиваль «Вологда Фолк» в этом году стал частью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и губернаторского проекта «Лето русского севера». Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Put You God The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
2: DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you play.

Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на

0: все.
1: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курс авто 20 20 12.
6: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
3: Курсавто 20-20-12.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70-72-82. DFM.
6: Радио DFM. Включи тусовку.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.